0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой

0: клянусь.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Монако, сам тихо тучи проплывают. В Нью-Йорке вечер наступает, как всегда.

фигурою Венеры. Там, если щупаешь, то знаешь, маешь вещь. Но девки плотные, сидят голодные, хотят фигуру сделать тощую, как лещ.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
7: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
6: Список задач большой. Как же с этим справиться?
7: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
6: Это впечатляет. А как насчет либидо?
7: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
6: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
7: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

«Темная ночка». Только на радио «Шансон». Выключили лампу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я в любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите.

другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
5: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит.

0: все.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики секрета императора «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора «Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит Биокилл. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Биокилл.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: А попросишь долг, я займу.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
8: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
7: Из-за чего это происходит?
8: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
7: А чем это грозит?
8: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
7: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
8: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
7: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
7: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственной. Средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Не могу я изменить течение времени. Не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасны

0: шансон.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. После начала СВО в Россию переехали сотни тысяч украинцев. Об этом РИА Новости сообщил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел Геннадий Овечко. Он уточнил, что в отношении граждан Украины, прибывающих на российскую территорию, действует особый механизм проверки. Ранее сообщалось, что за первый квартал этого года границу России пересекли более 5500 украинцев. За прошлый год их число составило 32 570. Дети до 14 лет вновь могут выезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Такой порядок выезда из страны будет действовать до конца следующего года. У ребенка в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о российском гражданстве. Однако туроператоры рекомендовали родителям на всякий случай брать с собой загранпаспорта детей, если они уже оформлены. С 20 января выезд детей до 14 лет за границу по свидетельству о рождении был невозможен. Для подобных поездок требовался загранпаспорт. Российские власти утвердили рекомендации по ведению здорового образа жизни. Документ предназначен для центров здоровья и отделений здорового долголетия. Там содержится детальный распорядок дня, правила питания и борьбы со стрессом. Согласно предписаниям, завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения, в идеале с 7 до 9 утра. Это должен быть самый калорийный прием пищи. На него должно приходиться 30-40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до сна. Рекомендуется свести к минимуму употребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, выпечки, сладостей и сладких напитков. Норма физической активности не менее 7000 шагов ежедневно. При сидячей работе советуют вставать или прохаживаться каждый час и отдавать предпочтение лестнице вместо лифта. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Неркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ничего не имею против ворон, но мне кажется, что ощущать себя в пятницу утром орлом как-то приятнее. Или нет?
1: Никогда не задумывалась на эту тему. Даже когда
0: Каркуш,
1: слушаю эту
0: ты
1: песню,
0: моя.
1: Я об этом
0: Давай
1: тоже
0: поздороваемся
1: не думаю.
0: С нашими радиослушателями. Дорогие друзья, доброго утра вам всем желает. Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Вот как вам живется, когда вас с утра никто не подкалывает?
0: Вообще не знаю. Вообще.
1: Тебя вот никто пока еще нет.
0: Но мне недолго осталось, я так подозреваю.
1: Степашка.
0: Скоро ты возьмешь свое.
1: 15 мая на календаре, пятница. Сегодня Международный день семьи. Значит, надо вечер провести с семьей. Uh-huh. Еще сегодня день московского метрополитена. День исчезающих видов животных. Это про тебя, Артем. А еще день сухого пайка.
0: Я так понял, ты решила даже во время перечисления праздников меня уже унизить
1: ну,
0: три раза.
1: Ну, что это такое назвать меня Каркушей?
0: Сначала ты назвала меня Степашкой.
1: Я просто
0: Мы не так близко знакомы, чтобы ты могла какие-то...
1: подобрать
0: подчеркнуть
1: себе.
0: Мои физиологические особенности.
1: А и какие тут... особенности у Степашки? Хвостик?
0: Ну нет, он же кролик или нет?
1: Ну, какие у кролика?
0: Подумай. Вот видишь, как...
1: Это вообще-то, как это, привычки вредные у кролика, а не физиологические особенности. Ну да ладно.
0: Хорошо, а про скорость?
1: Перешли на личности.
0: Ну ладно, да.
1: Так, сегодня, знаешь, вот у тебя же есть календарик Едвиги Карловны, я в него тоже немножко заглянула сегодня. Сегодня там свистозарник праздник такой.
0: Кто еще раз?
1: Ну, может быть, это тоже к тебе относится.
0: Свистозарник?
1: Свистозарник, да.
0: Прекрасно. Ладно, друзья, в общем, после вот этой череды оскорблений, перемешивающихся с праздниками, мы хотели бы вас предупредить, что впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
0: Еще раз всем желаем доброго утра.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Дети на радио танцуют.
1: Марина, не за горами времена, когда сосиски и чипсы будет просто неприятно покупать. И все из-за того, что начнут на них размещать предупреждения, как на сигаретах. Вот.
2: Ну, давно пора.
1: Что
2: ведь
1: давно
2: так
1: пора?
2: Так же вредно, как и сигареты.
1: А как же производители сосисок? А как же производители чипсов?
2: А только я не понимаю, на сосисках очень мало места, чтобы разместить. Надо прям на каждую сосиску какую-то стрёмную наклейку клеить, чтобы прям вот люди совсем отказались.
1: Почему?
2: Я не люблю сосиски.
1: Но я имею в виду, если ты
2: берёшь упаковки.
1: И на каждую
2: чипсинку, Артём, нет, давайте вот все прям и на каждую сосиску, типа зло, вред, там вызывает ожирение. Также на каждую сосиску, на каждую чипсу и все.
1: На каждую чипсу? Хорошо.
2: Так, знаете, что еще есть? Прекрасная новость для зумеров. Зумеры могут... А, нет, не прекрасная. Давайте что-нибудь... Короче, зумеры теперь не смогут посмотреть диснеевские фильмы. Они исчезнут из российских онлайн-кинотеатров. Сообщается, что лицензионные контракты с американской студией заканчиваются в 2026 году и продлеваться не будут. Это о чем говорит, что дети будут смотреть не диснеевские, а наши российские и советские.
1: Это говорит о том, что никуда диснеевские фильмы не исчезнут с наших пиратских сайтов, потому
2: не
1: что
2: знаю,
1: пока есть видеопираты,
2: какие
1: мы будем смотреть
2: видеопираты?
1: Все, что угодно.
2: На онлайн-площадках не могут нарушать правила, а больше нигде сейчас ничего и не посмотришь.
1: Какая ты наивная, боже
2: Серьезно?
1: Мой. Ты не знаешь слово...
2: Я раньше...
1: Ты не знаешь слово «лорд»?
2: Нет.
1: А, ну
2: не
1: понятно. Все,
2: общем,
1: тогда
2: ну,
1: не будем
2: слушай,
1: продолжать.
2: Вот эта реклама на маленьком экране с ужасным звуком, с хрустом, как и попкорна, который кто-то
1: нет.
2: другой записывал. Нет,
1: нет, там три вида... Есть пиратка из кинотеатра.
2: Ужас, Артём, что ты такое
1: есть
2: говоришь?
1: Уже пиратка, которая вышла на лицензионных дисках и все остальное.
2: Вот знаешь, но, станешь ладно. Популярным певцом, а твои песни будут скачивать непонятно где, и ты поймешь, что так нельзя.
1: Да, дорогие друзья, мои песни лучше слушайте только на Яндекс.
2: А у тебя когда-то новая песня же выйдет?
1: 16 июня.
2: Ждем. Надо
1: дуэт
2: где-то подписаться и поставить звоночек, чтобы напомнили.
1: Поставьте что-нибудь,
2: нет.
1: да, обязательно поставьте какой-нибудь звоночек, чтобы 16 июня не пропустить. Так, ограничение интернета тревожит россиян в два раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Это такой вот индекс тревожности был проведен. Отключение сети сократили доступ к информации и нарушили привычный образ жизни людей. Люди
2: слушайте, ну
1: с этим не согласны.
2: Можно привыкнуть. Я к тому, что мы просто этим интернетом уже действительно у многих от этого зависимость. Поэтому так все время хочется что-то обновлять, что-то проверять. А по факту, ну, если тебе нужен интернет, чтобы именно какой-то мессенджер с кем-то связаться, возьми, позвони. Просто если взять зумеров, они боятся брать трубку, они боятся звонить людям другим. А взрослые люди, мне кажется, вполне в состоянии позвонить. То же самое с интернетом, но есть же карта. Или можно скачать заранее карты, которые работают без интернета.
1: Ну тогда пробок
2: есть...
1: не будет, Марина. Ну ладно, в общем,
2: ну,
1: все.
2: Ну хотелось бы пробки-то... с пробками, как без пробок-то?
1: Нельзя скачать карту
2: подожди,
1: с пробками.
2: Подожди, а если у человека интернета нет... То ему
1: а пробки есть.
2: Нет, если у человека нет интернета, ему и пробки не нужны, потому что только в пробке.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

0: но свой.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Ну, я не знаю, стоит ли напоминать нашим радиослушателям правила игры. Мне кажется, все прекрасно знают, что...

0: учился. А вообще, это традиционное блюдо средиземноморской и ближневосточной кухни.
1: А, это что-то съедобное?
0: Ты когда-нибудь это ел?
1: Да, по-моему, ел.
0: А
1: я
0: где
1: же,
0: ты это ел?
1: Я много путешествовал. Я, мне кажется,
0: ну,
1: я
0: а
1: этому...
0: ты был в той стране, мне где кажется... прям чаще всего это едят?
1: Ну, я был рядом в соседней стране, которая называется Египет.
0: И там тоже это едят? Я
1: мне
0: просто
1: кажется,
0: была
1: да.
0: в Подмосковье, недалеко от Дубны.
1: Так.
0: И там тоже,
1: и там
0: это,
1: тоже
0: едят.
1: Это едят. Короче, дорогие друзья, в черном ящике то, что едят везде. Ладно.
0: Это связано с Османской империей. Впервые упоминание подобных блюд относится к 16 веку, когда в регионе начали широко использовать томаты, которые привезли из Нового Света в рамках Колумбова обмена. Ого, был даже Колумбов обмен. Также есть разные региональные вариации. В разных странах сложились свои особенности приготовления этого. Например, Тунис, там часто добавляют острый перец хариса. В Марокко популярна версия с бараниной или говядиной. В Израиле блюда часто готовят со сладким перцем или подают даже с хумусом и
1: чак-чак,
0: свежим хлебом.
1: Чак-чак, пахлава. Что еще?
0: Говорят, что
1: шаурма.
0: В 50-е рецепт этого блюда
1: хумус.
0: Привезли еврейские иммигранты из стран Марокко, Алжира, Туниса
1: Лагман.
0: И Ливии. Ну что, нет, конечно. А потом, в 90-е уже, это стало неотъемлемой частью израильской кухни.
1: Беляш, конечно. Дымляма. Вот
0: даже в Яффе есть известный ресторан, куда все ходят.
1: Кошари.
0: Нет. Так, популярность этого возросла после публикации кулинарной книги.
1: Мусака.
0: В 2012 году. Нет.
1: Мусака, нет.
0: Ну, в общем...
1: Мини-мем.
0: Смешанный мешанина. Вспоминайте, давайте, арабский.
1: Дом-лама.
0: И говорят, есть такое же блюдо, оно называется матбуха. Это если туда яйца не добавляют.
1: Шурпа.
0: Ну, нет, яйца не добавляем. Бигюльме.
1: Бигюльме.
0: Классический рецепт рассказывать?
1: Не, не надо. Да ладно, не надо.
0: Ага,
1: стоп,
0: хорошо.
1: Игра уже давно, на самом деле. Все отгадано, это я так просто здесь уже накидываю какие-то варианты. Кассадилья, вот Антон пишет, бешбармак. Так, ладно, Татьяна Танина была первой, которая догадалась, о чем же сегодня идет речь. А речь сегодня шла о блюде под названием шакшука.
0: Да,
1: а почему
0: так.
1: мы сегодня выбрали шакшуку?
0: А нам ее просто фотографию прислал наш слушатель из Израиля.
1: Евгений,
0: и сказал, передайте мне привет, я вот сейчас завтракаю. И мы подумали, а почему мы никогда в черный ящик не клали шакшуку?
1: Да, Евгений, в общем, мы решили воспользоваться
0: вашей
1: подсказкой.
0: Вашу шакшуку мы положили в наш черный ящик.
1: Абсолютно верно. Вам, Евгений, огромный привет. Ну, а приз достается Татьяне Таниной. Татьяна, присылайте номер телефона, расскажем, где и когда вы заберете свой подарок.

0: забавы.
1: Такие новости.
2: Какие новости.
1: На радио «Шансон».
3: Возвращаемся к новостям. Умеренное потребление кофе снижает риск деменции на 35%. Это была бы хорошая новость, если бы до этого мы не читали вам несколько раз новости про то, как кофе дорожает.
4: И что в мире скоро не будет кофе.
3: Вообще,
4: и нам всем придется пить цикорий.
3: Или, может быть, придумают на самом деле какой-то кофе. Ну, то есть можно же придумать напиток, который ты будешь пить в полной уверенности, что ты пьешь настоящий кофе.
4: А,
3: ну, пусть он будет синтетический.
4: А зачем такое? Ну, тогда будет так полезно.
3: Это не будет так полезно. В общем, ладно, умеренное потребление...
4: Твои предложения меня восхищают.
3: Я согласен. К какому выводу пришли американские ученые, которые наблюдали более чем за 130 тысячами человек на протяжении 43 лет? И так вот, друзья, люди, которые регулярно выпивали две, а может быть и даже три чашечки кофе в день, они риск для развития деменции был на 35% ниже. Но в любом случае... Мы также вам напоминаем, что злоупотреблять кофе не стоит. 2-3 чашечки в день достаточно.
4: Маленькие чашечки. Ну, а если у вас чашечки как ваза, тогда нет, такую
3: нет,
4: чашку
3: смотри,
4: отдуй.
3: Чашечки кофе меряются именно эспрессо. То есть вот 2-3 эспрессо.
4: Ну, вот моя чашечка это...
3: Вот твоя чашечка это двойной эспрессо. Даже может быть и тройной эспрессо.
4: Но у тебя тогда 5 чашечек.
3: Так у меня такой же... У меня ну, все остальное это вода.
4: Покажи в камеру, что у тебя ваза. Где все остальное вода? Ты не разбавляешь водой.
3: Дорогие друзья, показываю свою
4: и
3: маленькую
4: давайте
3: чашечку.
4: Давайте я покажу свою чашечку.
3: Но она маленькая.
4: Просто подождите, видно мою?
3: Вот смотри, видно твою, да. Но я хочу сказать, что вот у меня кофеина у нас с тобой в чашках одинаково. Просто у меня воды больше.
4: Представляешь, Артема, есть люди, которые нас только слушают и не смотрят трансляцию. Они не понимают, куда сейчас смотреть, чтобы наши чашечки увидеть.
3: Да, трансляция на сайте radioshanson.ru. Нас можно видеть.
4: И в официальной группе Радио Шансон ВКонтакте. А по поводу есть у нас первый звоночек, что ЕГЭ пора отменять. А, ничего не понял, сказал Онищенко. Не смог он сдать ЕГЭ. Академик Ран рассказал, что попробовал пройти экзамен по просьбе министра просвещения. И, значит, дальше цитата. «Был такой эксперимент. Я зашел туда, сел. Мне дали листок, а я там ничего не понял», сказал Онищенко. И, по его словам, экзамены всегда были стрессом. Но раньше это было хотя бы по-человечески понятное испытание. А теперь нужно разбираться в крестиках-ноликах. Уважаемый наш академик Ран, дело же в том, что дети теперь с первого класса готовятся к этому ЕГЭ. Если человек не готовился ни вот к этим крестикам-ноликам, то, конечно, он ничего не сдаст. Поэтому тут все действительно ситуация-то зашла в тупик.
3: А ведь мы с тобой
4: спасайте,
3: застали времена, когда крестики-нолики были совершенно безобидны.
4: К сожалению, я сдавала уже ЕГЭ.
3: А, да? А в крестики-нолики ты играла, я надеюсь?
4: В крестики-нолики я до сих пор играю, но в этой игре нельзя же. Ну, то есть, если ты побеждаешь, то это изначально начинается. Угу. То есть, а если ты проигрываешь, то тоже это понятно по первому твоему.
3: Так, раскрыта неожиданная причина ускоренного старения организма, Марина, и это не питание, и это не злоупотребление чем-либо, это всего лишь либо слишком короткий, либо очень долгий. Сон.
4: Идеальное, конечно, исследование. Все либо очень хорошо,
3: ты либо
4: очень плохо.
3: Слишком мало спал.
4: Либо слишком много спал.
3: Мальчик-старичок, либо слишком долго.
4: Слышь, в Колумбийском университете пора сдавать ЕГЭ, а то они
3: в общем,
4: там совсем распаялись.
3: Сон нормальный, это от 6,5 до 8 часов. Вот в этих случаях все нормально. Если в ту или иную сторону идет отклонение, то уже организм начинает быстрее стареть. Недосып повышает риск депрессии, тревожности, ожирения, диабета второго типа, гипертонии, сердечных заболеваний. Это я сейчас перечисляю, Марин, то, что нам с тобой грозит, потому что у нас с тобой хронический недосып.
4: Нет, я регулярно сплю в обед, и у меня все нормально. Ночью 5 часов сна и днем полтора.
3: Ну, это 6,5, это
4: средняя
3: мало.
4: Статистическая
3: мало.
4: Температура по палате.
3: Надо хотя бы в 7
4: тут
3: вписаться.
4: Тут тревожные новости для протурецких детей. В Турции переписывают школьные учебники ради отказа от западных ценностей. Теперь термин «крестовые походы» хотят там заменить на «крестовые нападения», угу. А термин «географические открытия» на «начало колониализма». А также из учебников уберут термин «Средняя Азия» и заменят его на «Туркестан».
3: А в какой момент у нас турецкие дети стали беспокоить?
4: А я просто к тому, что турецких детей к чему-то готовы. Готовят и хотят опять настраивать всех. Все начинается с образования. Я имею в виду вот в западных странах когда, и восточных, когда там что-то.
3: А, дорогие турецкие дети, не переживайте, все будет хорошо. Ну а впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Реклама на радио «Шансон». Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
0: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающая. Эффект.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила.
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
16: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
18: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
21: Новые серии.
22: И вот тут...
19: Что?
22: Что-то произошло.
23: Вечерний детектив.
24: Свежий.
23: В четверг и пятницу. 18:10.
24: Отлично.
23: На канале ТВ-центр.
25: Я знаю, что произошло.
23: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
3: 2D-шоу на «Радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате

0: на радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 15 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. Ваша песня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, ваши поступки сегодня могут вызывать непонимание у окружающих. Это может привести к конфликтным ситуациям. Вас выручат ваши чувства юмора. А для вдохновения послушайте сегодня песню «Лети» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу положительных эмоций, а ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровская.
2: Раки, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки сегодня будут удачными, а ваша песня в этот день «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Львы, судьба будет испытывать вас на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Послушайте песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
2: Девы, спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. Возможно, там есть доля правды. А ваша песня «Верю в гороскоп» Рады Рай.
1: Весы, сбавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут вам навредить. Займите просто позицию наблюдателя. Совет ловите песни Пятигорск Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Это поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. Настроение ловите в песне «Вежливый» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которую вы можете использовать в своих целях. Ваша песня «Багульник» Ивана Кучина.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Интуиция – плохой советчик, так что руководствуйтесь лучше логикой и здравым смыслом и послушайте в эту пятницу песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолей, игнорируйте «помощника» в кавычках и «советчика» в кавычках, и все у вас получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на негативные прогнозы. А ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Рыбы, необдуманные поступки в этот день могут сыграть против вас, поэтому ваши друзья сегодня — рассудительность и благоразумие. Они помогут избежать любых проблем.
1: Ну а ваша песня какая?
2: А песня сегодня «По капельке» Валерия Кураса.
1: Супер.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – Черри-центр ТТС на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения СВО. Задача программы – обеспечить жильем местных жителей и создать возможности для переезда туда из других субъектов, заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что после окончания спецоперации люди точно поедут в новые регионы, там хороший климат и два моря – Черное и Азовское. Ожидается большой рост жилищного строительства. В новых регионах действует ставка по 2% годовых на ипотеку. Мошенники разработали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ, сообщили в Роскачестве. Сначала за предварительную плату аферисты обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена. Однако накануне испытания школьникам заявляют о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке. Это позволяет злоумышленникам получить средства дважды. Почти треть россиян готовы уйти из офиса в квалифицированные рабочие при гарантированном трудоустройстве. Чаще всего граждане готовы на резкие перемены при перспективе профессионального роста и большего заработка, сообщает Лента.ру со ссылкой на недавний опрос. Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. В апреле средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей составил около 100 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем медианная предлагаемая зарплата в России. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Как же классно поет Михаил Бублик.
3: 8:06. А Михаила Бублика приятно и слушать, и смотреть.
2: Я однажды была на его концерте в Москве. Это такой кайф. Он такой какой-то, знаешь, живой, искренний, настоящий. Прям это, и причем этот концерт такой был, знаешь, камерный, небольшой. Он прям был вот на расстоянии вытянутой руки. И я теперь думаю, как же будет здорово на «Бархатном шансоне» в этом году, потому что Михаил Бублик там будет.
3: Но на расстоянии вытянутой руки на «Бархатном шансоне» в этом году в октябре будут не только Михаил Бублик, но и Алексей Брянцев. Многие тоже попытаются дотянуться до Алексея.
2: Михаил Шуфутинский, почему же ты молчишь?
3: Михаил Шуфутинский — это легенда.
2: И Султан Лагучев.
3: Страшно дышать рядом, находясь с такими мужчинами, подумают многие женщины.
2: Но... И правильно сделают, дорогие друзья. Если вы хотите присоединиться к нам, то заходите на сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности. Там прям крупными буквами написано «Бархатный шансон». Кликайте на эту страничку, читайте, изучайте эту информацию для лиц старше 12 лет.
3: Бронируйте билеты, да. Ну а сегодня праздник, Международный день семьи.
2: Сегодня будут танцы. Может быть, в каких-то семьях. А мы хотим задать вам совершенно банальный вопрос. Где вы познакомились? Потому что, например, для тех,
3: нет,
2: у кого...
3: Нет, два банальных вопроса.
2: Так.
3: Вопрос банальный номер один. У вас есть семья? Или вы еще только собираетесь ее создать?
2: Нет,
3: и
2: ну,
3: вопрос номер два. Есть ли уже семья?
2: Где
3: есть?
2: Вы познакомились, да, со своим мужем или женой, в общем, со второй половинкой? А вопрос для тех, кто
3: еще не нашел.
2: Не нашел, где искать? Я лично вот не понимаю, где современные люди должны знакомиться, если... Ну, как-то раньше, как будто бы все это было проще.
3: Ну, не знаю, Марина, вот...
2: Я смотрю советские фильмы, люди знакомятся,
3: понимаю,
2: в электричке.
3: Хоть я не
2: раз
3: понимаю,
2: бы со мной кто-то познакомился в электричке.
3: Для тебя это проблема. Ты работаешь на радио, тебя слышат миллионы.
2: И?
3: Твоя фраза «я свободна», она
2: последний
3: уже...
2: раз ты меня сватал кому? К дедушке, которому было 79 лет.
3: И что? А чем плохо? Жених 79-летний, понимаешь?
2: У него была жена.
3: А, у него была жена. Он был плох, да, у него была жена.
2: Дорогие друзья, давайте в Международный день семьи поговорим о том, где вы познакомились и как вы считаете, где современному одинокому человеку, который находится в поиске, где ему
3: знакомиться
2: и как.
3: Марина, статус «Активный поиск» включает сегодня.
2: Началось.
3: Марина, у тебя есть 2 часа, чтобы выйти сегодня замуж. Ну, хотя бы найти, ладно, свою любовь.
2: Нет, знакомство в интернете неприемлемо.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
8: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня Международный день семьи, и в этот праздник нам хотелось бы поговорить с вами вот о чем. Где вы познакомились? Расскажите нам подробнее истории знакомства вашего супругом.
2: Да, потому что действительно история такая, что когда смотришь кино, то какие-то происходят невероятные истории, что сама судьба сталкивает людей в магазине, там они тележками столкнулись,
1: да.
2: Или там какой-то вот эти фильмы типа «Отпуск по обмену».
1: А сколько ситуаций, когда на дороге, допустим, да, один царапнул...
2: Я знакомилась, кстати, на дороге. Вот это...
1: Ты царапнула автомобиль чей-то или нет?
2: А,
1: да? Царапнула? Он тебе понравился?
2: Очень
1: и ты царапнула его автомобиль.
2: Мне понравилось, как он отреагировал на то, что я виновата. Я просто ждала какого-то...
1: апокалипсиса.
2: Что меня прибьет. Потому что реально это было... А в итоге он меня позвал на свидание. Это, ну, как бы, было очень даже интересно.
1: Это было мило.
2: А знаете, что я подумала? Молодцы те люди, которые пишут нам голосовые, ведь в Максе есть функция расшифровки. И это очень классно. Поэтому теперь мы не будем слушать Людмилу Максимову, потому что у нас нет такой возможности, а почитаем. Она пишет: «Доброе утро, дорогие ведущие. Я поняла, что я могу писать голосовые за рулем. Спасибо, Марина, что вчера сообщила, что ты тоже это любишь и грешна таки. Хотела сказать: два неудачных брака за душой, две замечательные дочки, поэтому где знакомиться, я особо не знаю. Но хотела интересную историю рассказать про вчерашнее знакомство и нелепое знакомство. Мне вчера очень хотелось черный хлеб. Забегаю в пекарню и вижу, что последний хлеб забирает мужчина. И я такая с порога: я тоже хотела этот черный хлеб. И он говорит: ну, я с вами поделюсь. И оплачивает этот хлеб и говорит продавщице: разделите нам напополам. И я говорю: огромное спасибо. И вот передаю ему огромное спасибо. Видите, как здорово. Я с ним еще не познакомилась, но познакомиться так тоже можно. И еще хотела сказать, что так часто мои мысли совпадают с вашими темами. Это круто. Так, Людмила, а может нам найти его как-то? Мужчина, который вчера разделил половинку Бородинского с Людмилой в пекарне. Давайте найдем его. Может, это новая love story?
1: Ну, это было бы прекрасно, если бы он слушал сейчас. Сейчас и мы были бы в этом уверены, что он слушает
2: радио. А вдруг у вас есть
1: такой
2: знакомый, который пришел и рассказал вам: вчера женщина какая-то ворвалась в пекарню и говорит: это мой хлеб! Пришлось съедать половину. Давайте найдем этого
1: мужчину. Ты бы смогла так сделать? Вот ворваться в пекарню, увидев, что последняя буханка, и ты такая: это мой хлеб, мужик, положи на место. Подними руки, пни его ногой сюда, в мою сторону. Не делай резких движений.
2: Я обычно, когда вижу, допустим, часто стою на кассе вечером, и я понимаю, что уже вот, ну, мой там сыр, хлеб, квашеная капуста, это пробивается после определенных часов. А мужчина, допустим, стоит с тем, что потом уже будет под запретом в продаже.
1: И ты пропускаешь
2: его? Я пропускаю
1: его.
2: Таких мужчин, но они со мной ничем не делятся.
1: Да, это жалко, это неприятно.
2: Расскажите, где вы-то познакомились, это очень интересно.
1: Доброго дня, любимый. Доброе утро, наверное, все-таки.
2: Ну, может, у кого-то день. Страна-то большая.
1: Да, Елена, непонятно, откуда пишет. Так, Елена пишет: доброго дня, может быть, у вас правда день. Мы с мужем познакомились в далеком 95-м, и знакомство наше состоялось благодаря объявлению в газете в рубрике «Знакомств». Вот, Марин, когда не было интернета, люди знакомились вот в такие... Ты застала, кстати, такие газеты с такими объявлениями?
2: Я очень люблю дореволюционные читать.
1: Я понял. Муж хотел познакомиться, а мы с подругами решили... Марин, я боюсь, ты там уже никого не найдешь. Муж хотел познакомиться, а мы с подругами решили повеселиться и по приколу написали письмо разным парням. Итог... уже 31 год вместе.
2: Вот
1: знаешь,
2: это круто.
1: Марин, твоя ошибка вот в чем. Ты пишешь в тех газетах мертвым людям, и они, к сожалению, уже не могут
2: тебе ответить. Мне просто нравится, как там
1: ответить.
2: Я себе рассказываю.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: режим романтического безумия. Венера как-то там входит в огненный Марс, поэтому флирт становится судьбой, и даже случайный взгляд становится началом новой жизни.
1: И даже случайный крик «Это моя буханка!» может привести к каким-то приятным последствиям. Ирина нам пишет: «Добрый день, уважаемые ведущие, как ни банально, но со своим супругом лично я познакомилась на работе. Мы несколько лет работали в одной компании, а роман случился уже гораздо позже, когда мы оба уволились из этой компании, то есть через 8 лет после знакомства». А, таким образом они, то есть... Таким образом, через 8 лет после знакомства...
0: Ну, то есть не служебный роман, а просто познакомились на работе. А как вы потом нашлись? Интересно, как вы вот решили, что...
1: Да, и что мешало вам раньше заявить о своих чувствах, пока вы еще находились в рамках организации? Да, ну, не знаю, может, они подписывали какую-то бумагу, типа, у нас знакомиться нельзя. Такие есть, кстати, организации, где нельзя заводить на работе шашни. Неприятно там работать.
0: У Татьяны, которая сегодня выиграла у нас, потому что угадала шакшуку в черном ящике, есть своя история, как она познакомилась со своим мужем. Угу. «Меня бросил парень. Я с подругой напилась, шла домой пьяная, злая, со слезами. И вдруг незнакомый парень сказал, что в таком состоянии он меня просто обязан проводить до дома. И вот уже 28 лет мы в браке». Вот это круто, настоящий джентльмен.
1: Прикольно, да, прикольно. «Здравствуйте, со своей женой я познакомился в газете. Была газета там,
0: вот это дореволюционная.
1: Дореволюционная, в Северодвинске. Каким экземпляром она там печаталась? 10 штук. В общем, написал молодой заботливый познакомиться с дамой, умею все. У нее мама в Карелии работала на почте, и случайным образом им на почту попала эта газета. Будущая теща просто взялась ее почитать, принесла домой, показала дочке. Дочь увидела объявление, тоже прочитала, написала. Я приехал в Карелию, забрал к себе, поженились и родились дети, и потом без объяснения причин развод». Вот так, Газарис.
0: А кто не объяснил причины?
1: Да, кстати,
0: вы
1: интересно.
0: Или жена, или
1: интересно.
0: Ее мама.
1: Вот тут интересно. Газарис, такое подробное начало и такой смазанный конец.
0: А может быть оказалось, что то, что вот Газарис пообещал, что все умеет, а оказалось, что не все.
1: Да, кстати.
0: И жена такая: «А, развод». И без слов. Евгений нам пишет: «Здравствуйте, лучшая радио, любимый ведущий радио «Шансон». С первой женой я познакомился через друга. Они учились в одной группе. Со второй женой я познакомился, кум нас познакомил, был преподавателем у нее. А вот с третьей женой я познакомился. Это свидетельница на моей свадьбе. Ну, как-то так у нас вышло. Так вот, это была подруга моей второй жены, с которой я прожил 15 лет. Ну вот, потом 10 лет, наверное, не общались, переехали, потому что это было в другом городе. И потом через одноклассники мы друг друга нашли. Сейчас живем вместе долго и счастливо». Вот это да. То есть, по идее, я так понимаю, огонек пробежал еще на свадьбе, когда она была свидетельницей.
1: А вот здесь нет подробностей.
0: Евгений
1: мог бы написать, был ли огонек, когда вы впервые увидели в красивом платье свидетельницу.
0: Если бы свидетельница, когда вот это говорят в фильмах, есть кто против, она должна была сказать: «Я, у меня к Евгению огонек». Представляете, тогда бы вообще по-другому могло.
1: Ладно, дорогие друзья, продолжайте писать, где и как вы познакомились со своей второй половинкой. Плюс 7 909 955 103 0.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Единственный путь гармоничного развития любой автомобильной марки – это расширение географии присутствия моделей. Можно сколь угодно долго и красиво рассказывать о преимуществах автомобиля, но влюбиться в него по-настоящему можно только увидев на дороге. Первый Aurus Senat отправился в Малайзию. Нет, там не запустили продажи люксовой марки из России. Просто король этого государства Ибрагим Исмаил давно присматривался к Аурусу для использования его как автомобиля номер один. Приняв приглашение Владимира Путина посетить Москву в дни празднования Великой Победы, король и предположить не мог, что покинет столицу со столь щедрым подарком. Церемония передачи Aurus Senat состоялась 10 мая в Московском музее «Гараж особого назначения». А сам султан прокомментировал это так: «Владение Aurus Senat расценивается как особая честь, символизирующая тесные связи и крепкую дружбу между Малайзией и Россией. Это самая дружественная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники».

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Из аттракции ООО «РН Лояльность» 0+.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: А ты говорил, скучная тема, никто писать не будет. Это такая банальщина, все знакомятся только на работе.
16: Международный день семьи, дорогие друзья. Мы спросили, где вы познакомились, и вот что вы нам
15: пишете. Где вы познакомились со своей семьей? Да. А, нам пишет интересную историю Марина Сергеевна из Донецка. Нет, не из Донецка. Просто Мария Сергеевна. Здравствуйте, дорогое радио. Мы с мужем познакомились в автобусе. Я покупала телефон. Так вышло,
16: в
15: что
16: автобусе
15: едем...
16: телефоны?
15: Едем в автобусе. Вижу, висит объявление. Я набираю этот номер телефона. Хотела купить себе другой. Набираю, значит, этот телефон. А рядом у человека зазвонил телефон. Он поднимает трубку. Я ему: алло, алло. Оказывается, это он объявление повесил в этом автобусе. И в итоге вот так завязались наши отношения. И 20 лет мы уже вместе. У нас растет сынок. Ему 14 лет. Так что, Марина, знакомьтесь, даже в автобусе можно встретить свою любовь. Вот это Слушайте, но это же не в автобусе встретить свою любовь. Это действительно вас свела судьба. Ведь надо бы вам было набрать именно этот номер телефона.
16: А ему надо было именно в этом автобусе расклеить
15: объявление.
16: Сидеть
15: рядом. Ну, то есть, как бы, это таких совпадений не бывает. Это не случайность, это действительно судьба вас свела. Mm-hmm. И это прям
16: это
15: магия.
16: Надо ценить. Это надо волшебство. Ценить, конечно. Светлана пишет: со второй половинкой меня познакомила медсестра из детского сада, в котором я работала в далекой молодости. Долго меня уговаривала познакомиться. В больнице нахваливала его, мол, веселый, играет на гитаре, поет как Розенбаум. Белым. Так, в итоге это свахара нашей свадьбы.
15: Катю Чепик почему-то услышала. У нее тоже есть песня про что-то белое.
16: В итоге это свахара нашей свадьбе была свидетельницей. А свадьба была очень веселая. Есть что вспомнить.
15: Ну, прекрасно. Вера Николаевна пишет: здравствуйте, шансон. А я познакомилась с будущим мужем в автобусе. Он офицер, я студентка. Расписались через 2 месяца. И вот уже 41 год мы вместе. 2 сына, внучка, радость наша. Желаю каждому найти и встретить свою вторую половинку. К сожалению, младший сын никак не встретит свою судьбу. Ему 32 года.
16: Отправляйте его в автобус. Пусть он тоже ездит в автобусе.
15: Автобус знакомств. Представляешь, запустить такой, типа, хочешь знакомиться, заходи только в этот автобус.
16: Ну да. Кстати, прикольно.
15: Кстати, мне кажется, это вообще...
16: тема. Запатентуй.
15: Я вам чуть попозже расскажу. Есть же такой формат... ужас. Называется «Быстрые свидания».
16: Для молодежи, для зумеров.
15: Не для молодежи, там взрослые все были. Mm-hmm. Там ты можешь выбрать возрастную категорию, там хоть 60+, 45+. Я выбрала от 30 до 45.
16: Ну и что?
15: Ну, я попозже расскажу.
16: Никто не зацепил тебя там, да, я понял.
15: Ты знаешь, очень разные люди. Во-первых, я обалдела, там тебе дают листочек, потому что к тебе 12 мужчин, у каждого по 3 минуты, чтобы с тобой поговорить. Mm-hmm. Это было похоже на собеседование.
16: Блиц-знакомство.
15: Я сразу... поняла, как сложно, потому что я на третьем уже забыла, кто первый был, о чем он рассказывал. А я еще такая думаю, что у меня памяти нет.
16: Ладно, друзья, мы прервемся, в следующем часе продолжим.
13: Я встретил розу, она цвела, душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России могут ввести минимальную долю отечественной спецтехники для подрядчиков дорожных работ. С предложением выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам чиновника, на строительство дорог и инфраструктуры идет большой объем средств. И было бы правильно распространить требования об обязательной доле используемой российской техники. Министр сослался на успешный опыт авиаотрасли. Согласно указу президента, авиакомпании обязаны довести долю отечественных самолетов в парках до 50% к 2030 году. Аналогичное правило, по мнению Алиханова, стоит ввести и для дорожного строительства. Поэтапно, чтобы за 5-6 лет выйти на тот же уровень. Средняя зарплата руководителей мужчин оказалась в 1,5 раза выше, чем у женщин. По данным Росстата, за октябрь прошлого года мужчины на руководящих должностях в среднем по стране получали 212,5 тысяч рублей, а женщины – 141 тысячу. Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей высшего звена – почти 2 раза. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщиков, в прошлом году на долю Турции пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда – 27%, Египта – 18%. Остальные обращения распределились между странами Европы, СНГ и Азии. Чаще всего туристы сталкивались с повреждениями связок, ушибами, переломами конечностей и травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом, на экскурсиях. Субтропическое тепло ожидается в Москве на следующей неделе. Будет солнечно и сухо, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ожидается, что ночью и по утрам столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов тепла, а к середине дня воздух прогреется до 26-29. Эти значения на 10 градусов выше нормы конца весны. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем изучать, где вы встретили вторую половину. Пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:07. Встали здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и красичка Марина Дымова.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели.
1: Привет.
2: Михаил Круп, конечно, великолепен.
1: Великолепен
2: и велик. Как это мелодично, красиво,
1: да.
2: И с юмором.
1: Это
2: тонко.
1: Правда. Это правда.
2: Мы сегодня Международный день семьи. Спрашиваем у вас, как и где вы познакомились со своей второй половинкой. Как это было? И есть ощущение, что наша вчерашняя тема про веселые, нелепые истории продолжается, пишет нам Вячеслав. Доброе утро, радио Шансон. После окончания школы, так и бывает, все разлетаются по всей стране. Жизнь занесла меня на Урал. В один прекрасный момент я поехал в Чехословакию. На одной из экскурсий пенная сделала свое дело. Придавила так, что зрение пропало. Ну, вы понимаете, да, куда захотел Вячеслав?
1: На банкомат.
2: Привет Антону. Остановились на паркинге, где стояли еще несколько туров. Я уже улетел в посадку, стою, делаю свои дела. Видите, как это называется на Урале? Улетел в посадку. В общем, и вдруг слышу, зовут меня по имени и фамилии в Чехословакии-то. Я просто опешил, поворачиваюсь и вижу свою одноклассницу. И задаю ей нелепейший вопрос.
1: Как ты меня угадала со спины?
2: В данной ситуации. Что ты здесь делаешь? Получаю ответ то же самое, что и ты. И с тех пор мы 25 лет вместе. Прикинь.
1: Вот это да, сходили по-маленькому. Так, у меня такая история. Да, конечно. Со своим мужем я познакомилась на вечеринке, на которой пришла с другим. Мы повстречались около года и расстались на целых 15 лет. Спустя эти годы мы встретились, при этом ни он, ни я в браке не состояли. Теперь у нас семья, двое детей, и в этом году 15 лет совместной жизни. Всем хорошего дня, пишет нам Ольга из Беларуси.
2: Так, ну, раз уж вспоминали Антона, не могу не зачитать его сообщение. Антона, вы помните по нелепой истории с банкоматом?
1: Ничего нелепая, обычная история с банкоматом.
2: Но ты на меня вчера ругался, что я такую историю скопировала
1: просто
2: в наш рабочий чат и не предупредила тебя.
1: Она просто банальная, ну ладно,
2: она
1: давай.
2: Просто из ряда вон выходящая. Антон пишет, наша с женой встреча и знакомство произошло сразу, скажу, не у банкомата, а у сотовых операторов раньше был чат знакомств по СМС. Вот так мы и познакомились. Потом встретились и не расставались с 2006 года. У нас все прекрасно, есть лапулька-дочка. Как говорится, спасибо сотовой связи. Ну, Антон, ну хоть есть у вас нормальные истории, но я уже рада.
1: Так, моя история такая, пишет нам Оксана из Екатеринбурга. Мы три подружки, я самая младшая. Одна замужем и еще одна постарше меня свободная. И вот приходит парень, моряк-подводник из армии. Решили его познакомить со Светой, та, которая третья. И случай подходящий у второй день рождения. Вот когда все собрались, этот морячок от меня прям не отходит. А он, зараза, симпатичный. И я ему вроде так говорю, что я не Света, а ты типа должен был со Светой. А он вроде и не слышит. И я к Свете, мол, так и так, а она и не против. В общем, через год сыграли свадьбу и уже 33 года живем.
2: Ну,
1: вот так Света лишилась
2: молодец.
1: Морячка, но морячок достался Оксане.
2: Света молодец, что подвинулась. Это значит, настоящая подруга.
1: Ну, кстати, да.
2: Владимир из Щелково на связи. Был далекий 2002 год. Отмечали Новый год в компании друзей. Вдруг репортаж по телевизору о Чешской Республике. Вдруг говорит, а давайте в следующем Новый год будем встречать в Чехии. Его девушка говорит, точно, у меня же в Чехии есть подруга, давно ее не видела, показывает фотографию, в общем, все, решили, едем. Я думаю, там же надо где-то жить, с кем-то общаться, зачем кого-то искать, если там уже есть знакомые, но не мои. Меня не смущало, когда подруга товарища вышла, взяла телефон, покопался, нашел телефон этой подруги и через 3 дня написал ей в Чехию сообщение.
1: С чужого телефона?
2: Со своего уже. Она ответила, спросила, кто я, откуда, номер телефона. Я сказал, что я Дед Мороз, про номер сказал, что просто набрал первый попавшийся. Переписывались 9-8 месяцев, решили встретиться, договорились, что поедем в Одессу. Я ей видел ее фото,
1: история,
2: а она
1: мое
2: нет.
1: История окончание, просто время
2: да,
1: уже.
2: Да, убедил друзей подтянет. Поехать на море, а вообще при встрече все были в шоке. Живем теперь вместе 23 года, трое детей.
1: Ура.
2: Вот такая классная
1: финал,
2: история.
1: Финал, да, супер.
0: Реклама на радио Шансон.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Друзья, сегодня Международный день семьи.
2: Если вы сейчас не перестанете писать нам сообщения про свои истории,
1: то мы сегодня не уйдем.
2: Не уйдем домой никогда, потому что сообщений невероятно много. А еще, видишь, люди узнали, что можно не печатать буквами, а писать голосовые и пользоваться расшифровкой.
1: Да, только в Максе, да, так можно.
2: Спрашиваем у вас, где вы познакомились со своей второй половинкой. У нас еще есть чуть меньше, чем 2 часа.
1: Татьяна из Подольска пишет, была замужем. Я руководитель фирмы. Водитель заболел, срочно нужна была замена. Дали объявление в газету. Не могли найти подходящего. В итоге говорю, берем первого, кто придет. Вариантов нет. И вот он, увидела и пропала. Развелась с первым мужем. Вот уже 20 лет вместе. Растим 2 замечательных сыновей. Что же вы там увидели, Татьяна из Подольска?
2: Прекрасно.
1: Ну, что там, кто там?
2: Слушайте, вот когда читаешь такие
1: Джек
2: истории...
1: Джек Джилленхол или кто там?
2: Кто это?
1: А, ну понятно.
2: Ты можешь, там, типа, Михаил Шафутинский, Александр Новиков, вот
1: Михаил
2: такими.
1: Боярский, да.
2: Такими сравнениями.
3: Каналья, и я буду вас водителем. Парам-парам. Зеленоглазый.
2: Он не так поет.
1: Да? Ну хорошо, ладно.
2: У нас классная история Дмитрия. Мужчины совсем по-другому вообще передают истории своих знакомств. С первой женой был знаком с первого класса, учились в одном классе, встречались 6 лет, поженились, вместе были 25 лет, развелись, когда дети уже были взрослые, и было даже уже 2 внуков. А со второй женой познакомился на сайте «Одноклассники» в соцсетях. У нее тоже была дочь уже взрослая, все началось с поставленного класса на одну фотку, причем оценила она, началась переписка, потом встреча, стали вместе жить, и на тот момент я был человеком без гражданства, вообще без ничего, так как все оставил бывшей жене, а в эту семью меня приняли как своего. Частенько теперь с ней вспоминаем, как в начале наших отношений моя супруга говорила, что она городская москвичка, а из города она никуда не уедет. В итоге уже 10 лет совместной жизни, с чем я ее от всей души поздравляю. Домик в Подмосковье у нас и свое хозяйство. Слушайте, а как дети соглашаются? Вот, не всегда же принимают дети новых половинок. Это новых тоже половин. Важная тема.
1: А это на самом деле опытные родители никогда у детей не спрашивают ничего по поводу своих новых вторых половинок.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Что? Что опять?
2: Я обожаю предложение от Андреса Мюллера. Его сообщения, которые адресованы мне, это всегда какие-то шедевры эпистолярного жанра.
1: Я почитаю, или ты
2: почитаешь? Марина, ты не можешь выйти замуж, потому что ты очень красивая. Мужчины боятся этого. И тебе нужно делать, как у нас в Германии. Самой делать предложение мужчине. Может, тогда повезет. А если мне откажут?
1: Проблема в том, что она не может встретить этого самого, кому сделать предложение.
2: Да, кому бы я сделала, с
1: радостью. Она бы сделала, да, просто проблема.
2: На самом деле нет, это не проблема.
1: Не проблема.
2: То есть, как бы, ребенок у меня есть. У меня есть любимая работа. А личная жизнь, ну, знаешь, это уже как Бог решит, mm-hmm. так и будет. А вот так ходите ко всем, заглядывайте в глаза. Мужчина, может, это вы? Так тоже как бы не дело.
1: Так, добрый день. Со своей женой я познакомился в институте. На практике после третьего курса закрутился роман. Она была замужем, а я был свободный. Меня девушка бросила. После окончания института мы поженились. В этом году 29 лет вместе. Две дочки, внучка. Есть проблемы. Но это совсем другая история. Алексей из Санкт-Петербурга. А проблема то, что первый муж там, видимо, да, где-то нарисовался.
2: Это
1: или,
2: ты
1: или мне так кажется.
2: Из какого мессенджера считаешь?
1: Из
2: там, которая Леди Сарахи.

0: мы живем вместе. Если это суждено, Марина, то это обязательно случится. Сообщение от Елены.
1: Ну, сам, я тоже так считаю. Алла пишет: доброе утро, любимые ведущие. Привет вам из Тюмени. Может быть, моя подруга, которая теперь живет в Орехово-Зуево, услышит эту историю и улыбнется. В далеком 90-м я начала дружить с моим мужем. А до этого он встречался с моей одноклассницей и часто пропадал у них дома. А у нее был брат, брат был другом, и, соответственно, я к подруге приходила в гости. Мальчики до мозга костей были спортсмены, слушали Виктора Цоя, и я влюбилась не на шутку. Как-то спросила своего будущего мужа: а когда ты собираешься жениться? Он ответил: лет в 29, не раньше. А ему тогда было только 16. К слову, в 29 нашей с ним дочери уже было 10 лет. Вот такая вот история. Сидели на лавочке, ели сушеную рыбку, и оказалось, что подруге не досталось. Уж не помню, может, она позднее пришла. Ну, короче, она обиделась на жениха своего, что он ей не оставил рыбки. И так они нелепо поссорились. Оксанка, прости, я воспользовалась моментом и переключила парня полностью на себя, но постепенно. В браке мы 33 года, трое детей и внук уже. С подругой дружим до сих пор.
0: Вот, вот это что значит история. Вовремя рыбки съесть. Так, доброе утро, любимое радио. Мои родители переехали в поселок в 80-м году, а напротив нас уже жила семья, которая переехала в 79-м. Там было трое детей. У нас было трое детей. Вся детвора дружили всем поселком. Напротив, младшим ребенком был Сережа, старше меня на 3 года. Потом я уехал учиться в другой город, а он ушел в армию и вернулся в 89-м. В январе 90-го мы уже поженились. Живем 36 лет, а знакомы, получается, 46 лет. Две дочки и внучка, внук. Вот.
1: Ольга из Пушкина на связи, а мы с моим мужем познакомились в электричке. Я ехала от подруги из города Пушкина, а он ехал в вагоне вместе со мной. Смотрел долго, потом догнал на выходе. Так и познакомились, как в фильме «Москва слезам не верит». Уже 24 года вместе. Классная история.
0: Так, я работала в отеле, а у моей подруги был свой хостел, и как-то она попросила поработать у нее один день. Я согласилась. Там жил мужчина уже 2 дня, вот. И вот, значит, сидели мужчины, смотрели телевизор возле ресепшена, общались, и этот мужчина мне говорит: что смотрите? Я в телефоне смотрела «Лебединое озеро», балет. Ничего себе. Кто-то умер, наверное, из политиков тогда. Я ему говорю: смотрю «Лебединое озеро», но он так радостно мне говорит: а я знаю, а она крыло сломала и улететь на зиму не могла. Я говорю: это «Серая шейка» была. А «Лебединое озеро» — это о другом. Это о политиках. Ну и рассказал ему, о чем «Лебединое озеро», и почему-то его так впечатлили мои знания. Он потом мне говорил, что никогда ни одна женщина, девушка точнее, не рассказывала ему об балете, а я ему показалась просто как с луны упала. И все началось. Он выпрашивал мой телефон у подруги, искал встречи, ухаживал. Как обалдел, что я еще и песни шансона люблю. И балет, и шансон. Он не мог в меня не влюбиться. У него не было шансов. В итоге я сдалась. И вот мы уже вместе 5 лет.
1: Ну, роскошная история.
0: Да. И про балет хорошо получилось. И про шансон. Да?
1: Идеальное сочетание, я считаю.
0: Да, я тоже так думаю всегда. Плюс 7 909 955 103 и 0. Что вы думаете по этому поводу?

0: белой карете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тиксфли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: «Тиксфли» – 90 дней без блох и клещей.
2: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность 0+.»
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Что наша жизнь – семья. Международный день семьи отмечается сегодня, дорогие друзья.
4: Поэтому мы решили сегодня затронуть тему, а где же и при каких обстоятельствах вы встретили свою любовь, как это было?
3: Очень мне понравилась история от Анатолия. Доброе утро. Со своей женой я познакомился в зоомагазине. Она пришла покупать корм для рыбок. Не понимаю, но как-то все закрутилось. Рыбок потом уже кормил я. И кормил аж целых 5 лет. Ну, а потом мы развелись. Ну, и не потому, что рыбки сдохли. Видимо, были другие какие-то причины.
4: Видимо, бабочки в животе сошли на нет. Так тоже бывает. Пишет на... Ты что так меня смотришь? Не знаешь, правда, когда есть любовь, есть бабочки в животе?
3: Конечно, знаю.
4: Слава богу, это же я переживала.
3: У меня в животе столько бабочек было в свое время.
4: А да, а могли бы быть котлеты. Оксана нам пишет, я вот вам скажу такую историю. Вот история моей тети, которая в 21 год осталась вдовой. Воспитывала сына, все отдавала ему. И только в 68 лет на каком-то празднике своих подруг и друзей она познакомилась с мужчиной. Ему тоже 68 лет. И видели бы вы, какая у них сейчас идиллия. Прямо просто невозможно на это смотреть без мурашек. Люди нашли друг друга, им так хорошо. И мы все время спрашиваем, ну что, комфортно тебе с ним? Она говорит, да, очень комфортно. А вот сын реально эгоист. Он перестал общаться с мамой. Год уже с ней вообще не общается, потому что она встретила любимого человека. Сережа, если ты слышишь, давай уже возьми себя в руки. Мы за тетю рады, желаем ей счастья. Сережа, ну реально, маме, почему мама не может жить счастливой личной жизнью? Вы же, Сережа, явно уже не 14 лет, если маме 68.
3: Ну да, Сережа уже взрослый мальчик.
4: Осуждаем Сережу. Сережа, прости маму и вообще будь человеком.
3: Помнишь, Сережа,
4: Дима, позвони маме.
3: Да, Дима, да, и Сережа, прости маму и помирись с ней. Так, доброе утро. Со вторым мужем познакомились на работе. Замуж не собиралась, так как первый брак потерпел крах. Но уже буквально через 5 месяцев зарегистрировали отношения, потому что муж настоял. Мы вместе 38 лет, у нас 3 детей и 4 внуков. Вот такая прекрасная история от Ирины из Москвы.
4: А у Ларисы роскошная история. Доброе утро, дорогие ведущие радио Шансон. Моя история такая. Это было 30 лет назад. За мной пытался ухаживать мужчина, который мне вообще не нравился. Постоянно ждал меня у дома, у работы, но мне он не нравился. И как-то приходит он не один, а со своим другом. Я в очередной раз отказала, а сама про себя думаю, ну вот с другом я, может быть, и согласилась. Угу. Они уходят, и через полчаса возвращается друг один и предлагает мне погулять. Вот с этой прогулки все и началось. Вместе мы уже 28 лет.
3: Вот она, дружба мужская. Ничего не стоит в этой ситуации. Вообще даже выеденного яйца.
4: Слушайте, ну бывает же такое, действительно, ну вот судьба, ну, да, она нет. Действует по-разному.
3: Нет, это понятно, что сердцу не прикажешь, и любовь зла. Вот, друзья-козлы этим пользуются. Так, ладно, доброе утро, дорогие друзья. Моя мама 45 лет назад познакомилась с папой на дне города. И с тех пор она больше на этот праздник не ходит.
4: Пишет, она? Мама не ходит или папа,
3: да,
4: не ходит?
3: Мама не
4: а
3: ходит.
4: А я думала, папа, да, больше не ходит на такие праздники. Все слишком серьезно заканчивается.
3: Так, ладно, сделаем небольшой перерыв и скоро вернемся с гороскопом.

0: радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 15 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день будет удачным, принесет немало приятных сюрпризов и хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. Ваша песня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, ваши поступки могут вызывать непонимание у окружающих. Это может привести к конфликтным ситуациям. Вас выручит, как обычно, ваше чувство юмора. А для вдохновения послушайте сегодня песню «Лети» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых проблем. Романтические свидания подарят вам массу положительных эмоций. А когда было иначе? Ну а ваша песня в эту пятницу «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки будут удачными, так что ни в чем себе не отказывайте. А ваша песня сегодня «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Львы, судьба будет испытывать вас на прочность. Сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не поддавайтесь панике. Послушайте лучше песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика, с которым встретимся на «Титанике». На «Титанике».
2: Белек, да. Делюк.
1: Да, Белюк.
2: 12 плюс. Где вы относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. Возможно, в ней есть доля правды. А ваша песня в этот день «Верю в гороскоп», «Рады рай».
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Совет в песне «Пятигорск» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Они помогут найти выход из затруднительной ситуации. А настроение ловите в песне «Вежливый» Михаила Шуфутинского. Очень забористая песня.
1: Стрельцы вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями. Ваша песня «Багульник» Ивана Кучина.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Ваша песня сегодня «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, игнорируйте помощников и советчиков, и все у вас получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на негативные прогнозы. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Рыбы и необдуманные поступки могут сыграть сегодня против вас, так что будьте благоразумными. А ваша песня сегодня «По капельке» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта предлагает оснастить железнодорожные переезды системами автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Таким образом, планируется достичь целевых показателей по снижению аварийности. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что камеры автоматически зафиксируют нарушения, что позволит оперативно привлекать виновных к ответственности. Главная задача – сократить столкновения автомобилей с поездами. Приоритетно камерами оснастят переезды, где уже происходили аварии. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Санкт-Петербурге – более 22%. В Краснодаре каждый пятый магазин круглосуточный, в Омске их доля около 15%. Меньше всего таких точек в Воронеже, Новосибирске и Самаре. Число визитов на шиномонтаж увеличилось на 28% этой весной, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. Самый высокий спрос на переобувку был зафиксирован в апреле. При смене резины россияне часто добавляли различные виды диагностики, такие как проверка ходовой части, мотора, кондиционера, а также комплексная проверка всего автомобиля. По итогам весеннего сезона средний чек заказ нарядов с услугой шиномонтажа составил 7300 рублей. Это на 3% меньше прошлогоднего уровня. В мае спрос на услуги пошел на спад, но активность водителей сохраняется в Поволжском, Северо-Западном, Северокавказском, Уральском и Центральном федеральных округах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем собирать ваши истории знакомств со второй половиной. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Берем за тишину за основу, добавляем юмор, смех, креатив, еще 9 классных песен.
2: И получаем утреннее шоу в формате 2D.
1: Записали рецепт, пользуйтесь. А мы с Артемом уже третий час в Международный день семьи продолжаем читать ваши истории, как вы и где познакомились со своей второй половинкой.
2: Я со своими бывшими познакомилась с первым в военном училище, а со вторым в интернете, пишет нам Лена из Кирова. Но женского счастья мне не дано, но компенсировано это счастье материнством. Вот и расскажу про старшую дочь. Значит, она в 19 году с младшей сестрой и бабушкой улетела в Сочи. Один день был ненастный, пошли в аквапарк. Настя вечером звонит и говорит, что инструктор из аквапарка предложил ей встретиться. Я сказала ей: никаких свиданий. Думаете, послушалась? Нет, теперь этот инструктор мой зять. И лучшего зятя я себе даже представить не могу.
1: Ну вот, а девочки хотели запретить свидание.
2: Да, девочки, не всегда нужно слушаться маму. Вот написала Лена из Кирова.
1: Лена, но мы видели вашу фотографию, вы красотка, поэтому не надо так говорить, а мне женское счастье не дано.
2: Ну,
1: я
2: не получилось просто.
1: Ну, все еще впереди.
2: Ну, не срослось.
1: Все еще срастется. Вон нам история рассказывает, что в 68 лет женщина встречает свою вторую половинку. Просто он где-то, либо он пока занят, либо... В общем, работает много, потом найдет вас. Пишет нам Лариса свою историю. Моя история такая. Это было 30 лет назад. За мной пытался ухаживать мужчина. А, это же мы читали уже. Нет, давайте другое что-нибудь. Артем, у тебя есть что-то?
2: Я познакомилась на работе, куда попала по распределению. Ничего, что я все время от женского лица начинаю, да? Ефросинья пишет.
1: Находи мужские имена.
2: Ладно, Ефросинья пишет. Это была полевая партия, где все люди как на ладони, и в таких условиях виден сразу характер человека. Меня поразило, когда мы приехали в его отряд, он готовил на костре суп и спрашивал у своих вычислителей, кому с морковкой, а кому без лука. Он геофизик, оператор, еду мы обычно готовили поочередно. Чаще, конечно, приходилось готовить топографам и водителям на подмоге рабочие, а операторам редко удавалось подключаться. Живем уже 49 лет, дома чаще обед готовит он, просто любит это дело. Как-то история начиналась, да, так вот, вроде подробное повествование, а потом сразу бац, и уже финал. То есть человек предлагал
1: писать,
2: суп,
1: кажется,
2: вам с морковкой, вам с луком, а потом, и вот уже живем, мы 49 лет.
1: Ну, потому что...
2: Вы-то какой выбрали, с морковкой, Ефросинья, или с луком?
1: Ну, история интересная. Просто я так понимаю, судя по вашим сообщениям, вы сначала вдаетесь в подробности, а потом вам лень печатать, и так сразу, типа, вот... И все такое. Марина нам пишет: я из Ставрополя вела прямые эфиры в мобильном приложении и никогда себя не показывала, только голос за кадром. Будущий муж ходил полгода, смотрел мои истории, смотрел на кастрюльки, либо на дорогу, пока я еду на работу. И однажды случайно я засветила свое лицо, и на следующее утро он уже был у меня на работе шикарным букетом, выследил мой путь через прямой эфир. И вот уже 3,5 года мы семья. Представляешь, какой тайный агент вычислил все.
2: Татьяна пишет: любимый ведущий, с мужем познакомились на работе благодаря его другу. Сказал, что я ему очень нравлюсь. Встречались тайно от всех коллег. Он был завидным женихом, а я ему старше на 5 лет. Женихались долго, примерно 3 года. Сходились-расходились. А потом я сказала: ша. Или в ЗАГС, или чао, бомбина, сори. И вот уже 27 лет вместе.
1: Вот это круто. Взяли быка за рога. Нина пишет: это было 30 лет назад. Я ехала в автобусе, рядом сидел военный человек. И ему очень хотелось спать. И его голова склонялась на мое плечо. Я его отдергиваю. Но ему очень хотелось спать. Его фуражка упала ко мне на колени, а голова легла на мое плечо. Я подумала: ладно, пусть поспит человек. Вышли мы на одной остановке. Он пошел меня провожать до дома. И теперь мы вместе уже 30 лет.
2: 9 лет.
1: У нас трое детей,
2: да.
1: Трое внуков.
2: Шикарно.
1: История от Нины.
2: И еще большая история уже совсем скоро, дорогие друзья, в нашем эфире.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 230 8. 8-800-238-38-38. 8-800-238-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до Юга Любрекс по совету друга.
9: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
10: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Какое-то невероятное количество прекрасных романтических историй, знакомств приходит к нам сегодня.
2: Есть и вот такие истории. Смотри, Юля, которая работала в военном комиссариате и села не в ту машину. Помните историю?
1: Да, вчерашнюю.
2: Вот к тему у вас, конечно, сегодня. Я даже написать ничего не могу. Как скучно я живу. Чувствую себя Раисой Захаровной из фильма «Любовь и голуби». Я своей свободой дорожу. Брак — это добровольное рабство. Ладно, Юля, это называется «Не зарекайтесь». А через пару месяцев напишите нам: «Я встретила своего любимого мужчину».
1: Села опять не в ту машину. Так, Ольга пишет нам из Донецка. Доброе утро. Вот мы уже с мужем познакомились на встрече друзей, которые любят шансон. Мы вместе 20 лет, живем дружно, и на этой встрече нашли много семейных пар, с которыми мы дружим уже тоже очень долго. Спасибо им за встречу, а радио «Шансон» слушаю каждое утро на кухне. Вот и сейчас я закрываю щавель. Щавель же, да? Я все время забываю, куда надо здесь ударение ставить.
2: Кислая зелень.
1: Щавель, да. Кислая трава. И всем друзьям по «Шансону» передаю привет. Ольга из Донецка.
2: Так, а ты читал сообщение от Вениамина? Доброе утро, любимая станция. Мое знакомство такое. Знакомые дали номер телефона девушки, мы созвонились, встретились, и вот уже 22 года вместе. Сын и дочь дополняют нашу радость.
1: Так, а в июне 80-го обучался на подготовительном отделении в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации. Выходной день с другом. Пошел в парк на танцы. Но танцор я был никудышный, поэтому пошел посидеть просто на лавочке. А рядышком сидела симпатичная девушка. Я познакомился с ней, и в сентябре после зачисления мы уже поженились. Живем до сих пор. У нас 4 сына, все женаты, 6 внуков, и никогда я об этом не пожалел. Это значит, Николай, а вы просто были плохим танцором, а девушкам такие нравятся.
2: Неожиданные выводы, конечно, у тебя про девушек и плохих танцоров, но ладно.
1: Но он не танцевал, а сел на лавочку сразу.
2: Мужики не танцуют. Юлия напишет: «Добрый день, дорогой радио «Шансон». Мы с мужем познакомились в 2005 году, тоже в транспорте. Он заходил в транспорт, а я выходила. Потом оказалось, что у нас общий знакомый, он устроился к нам на работу. 3 месяца каждое утро он мне... чего? Комплименты делал, это была его традиция. Через 3 месяца мы поженились, 21 год живем вместе, у нас 2 детей. И он также продолжает каждое утро делать мне кофе. Поэтому я считаю, что случайные знакомства – это и есть настоящая любовь.
1: В общем, 3 месяца каждое утро он кофе делал, а не комплименты.
2: А тут просто пропущено слово, знаю, угадай.
1: Ну, теперь мы угадали, это кофе. Доброе утро.
2: Приз получается.
1: Черный ящик, черный ящик.
2: От Ирины Карловны мясорубка твоя сегодня.
1: Я познакомилась со своим вторым мужем, будучи 10 лет в разводе через интернет, и решила через сайт знакомства смотреть, кто же там вообще, в принципе, обитает. И случайно увидела фото весьма приятного парня, задала ему вопрос: «Ну что, нашел свою судьбу?» Он ответил: «Пока нет». Потом слово за слово, и я его больше как-то даже подтрунивала. Ну, а потом что-то у обоих щелкнуло, и живем уже 9 лет. Передайте ему, пожалуйста, привет. Я его очень люблю, комиссар. Я люблю тебя.
2: Вот это классная история. Светлана пишет: «Я хочу рассказать историю своих родителей. Познакомились в поезде. Папин друг случайно на маму уронил чемодан. Но так как он ехал на собственную свадьбу, то попросил друга, то есть моего папу, извиниться. Вот папа уже 54 года извиняется. А я с мужем познакомилась в банке. Я там работала, а он был клиентом банка. Вместе мы 28 лет». Светлана просто поняла, что хороший клиент, на счету есть достаточно денег, надо брать.
1: Ну что же, продолжаем писать. Скоро вернемся. Пока небольшая пауза.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Где вы познакомились? Спрашивает вас Марина Дымова. И присоединяюсь к этому вопросу я, Артем Демин. В Международный день семьи говорим о знакомствах и говорим об историях создания ваших семей.
2: Слушайте, а есть какие-то люди, которые познакомились на бархатном шансоне, на шансоне года? Как-то
1: на их разгуле.
2: У нас, например, есть слушатель Дмитрий, который предложение в студии радио «Шансон» делал.
1: Да.
2: Левый берег Волги или правый?
1: Левый берег Волги. Откуда, я знаю.
2: Так, ладно, история классная, мне понравилась. Знаете, какая? От Снежаны из Новосибирска.
1: Давай.
2: Моя история знакомства не менее интересная. Однажды во время обеденного перерыва я с коллегой искала качели детские в газете из рук в руки. И вот нам попалась рубрика «Знакомство». И я наткнулась на объявление мужчины, который по месту жительства жил в том же районе, что и я. К тому моменту я уже была разведена и решила, наберу номер. И к моему удивлению, мужчина трубку взял. Голос был просто шикарный. В тот же вечер он пригласил меня в кафе, которое называется «Место встречи». И вот уже 19 лет мы вместе. У нас с ним двое детей. И спасибо вам, утреннее шоу в формате 2D, за нежные воспоминания. Качели эти я так и не купила, кстати.

0: Вот отношения. Сегодня нашей семье ровно год, и в ноябре мы уже ждем ребеночка.
1: Ну,
0: написал нам Григорий.
1: Прекрасная история.
0: Хороший квест.
1: Татьяна
0: молодец.
1: Пишет нам забавную историю. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Мы познакомились с мужем при специфических обстоятельствах. На работе мне нужно было взять паспорт моего мужа и сделать ксерокопию. Но тогда он еще не был моим мужем, и паспорт был ему очень дорог, и он меня послал на 3 буквы прямым текстом. И вот, уже 17 лет мы вместе. Двое самых лучших девочек, Елизавета и Ариадна, и ждем в сентябре сына. Татьяна, в какой момент, когда он вас посылает на 3 буквы, в какой момент бабочки у вас затрепетались в животе, и вы поняли, что это любовь? Ведь тут пропущено самое главное. Как состоялся момент, что вы поняли, что не можете дальше друг без друга?
0: Галина нам пишет: здравствуйте, я с своим будущим мужем познакомилась через подругу. Мы, две подруги, и обе были Галины, однажды прогуливаясь, встретили Игоря, который пригласил мою подругу Галину в кино, а она попросила позвать с собой какого-нибудь друга. Так мы сходили в кино вчетвером. Я с Игорем стала встречаться, и вот в армию его проводила, а после армии мы... поженились.
1: Как сейчас называются такие мероприятия?
0: Когда ходили...
1: Когда парные свидания. Ладно, это шутка была, извините.
0: Так, ну вот и все хорошо.
1: Ну,
0: так, у нас сын и двое внуков, написала нам
1: это
0: Галина.
1: Прекрасная история. Татьяна нам пишет из Перми. Я познакомилась с мужем в отрезвителе. Продолжать дальше? Да, Татьяна, продолжайте. Мы там работали. Когда он пришел устраиваться фельдшером, вот тут и бабочки, и химия, и много чего хорошего. Но я была замужем. Добивался он меня несколько лет. Прожили счастливо почти 30 лет. Воспитали отличного сына. Увы, ковид. Но есть что вспомнить. Я была любима и счастлива, пишет Татьяна свою историю.
0: Наталья нам пишет из Санкт-Петербурга. Супруга, как он говорит, я сняла со сцены. Дело было так. Сельский клуб. Дамы приглашают кавалер. Звучит песня. Заметает зима. Заметает. В общем, он сидит на возвышении типа сцены. Сняла со сцены, и вот уже 43 года вместе. Вырастили 4 деток, 8 внуков, правнуку 5 лет. Всех поздравляю с сегодняшним праздником.
1: Мы тоже всех от души поздравляем. Любовь пишет, а мы с мужем живем уже 40 лет вместе, познакомились случайно. Он увидел меня, когда я приезжала к маме на работу. Он через друзей узнал, где я живу, и через неделю пришел с друзьями знакомиться. А ровно через неделю сделал предложение. Мы прошли большой жизненный путь, и с каждым годом становимся все ближе и роднее друг другу. Вот это прекрасная история.
0: Так, я познакомился со своим мужем на сайте, в интернете, 23 июля. Сразу созвонились, проговорили 6 часов без остановки. 24 июля встретились. Ну, то есть, понимаешь, прошли сутки, да? И с тех пор мы вместе уже 21 год. Любим друг друга. С каждым годом все сильнее и сильнее, написала нам Елена. Вот так вот.
1: Круто.
0: Марин, сайт знакомств.
1: Все-таки, значит, надо дать шансы интернету.
0: 2 дня. Да, 2 дня.
1: Главное, там долго не переписываться. Все говорят, что переписки затягивают.
0: Да, 6 часов, видишь, поговорили, а 24-го встретились, и все.
1: Супер.
0: И все.
1: Сергей нам пишет. Мы встретились в Ливии во время военной помощи Союзом дружественному народу в 84-м году. Я молоденький офицер, она молоденький лейтенант-переводчик. Чуть позже меня сбили, год в госпитале, и она всегда была рядом. С тех пор мы всегда вместе и счастливы.
0: Ну что, сейчас сделаем небольшую паузу и потом еще почитаем оставшуюся часть сообщений.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
1: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfly.rf.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила.
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
8: Новые серии. И вот тут...
7: Что?
10: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
10: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Дельфлик», Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно. О сокровенном.
3: Сейчас будет неожиданно, но важно.
4: Да, Марин, я просто... Да, я знаю, ты любишь лошадей, поэтому, конечно, эта информация
3: очень важна. И всем хочу рассказать. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Это информация для детей. А, нет,
4: для
3: в смысле,
4: лиц,
3: для детей.
4: Для
3: да, 3 лет,
4: да,
3: бесплатный,
4: да,
3: вход. А информация для
4: всех. Мне кажется, 0+ абсолютно.
3: Короче, если, берите, да, детей и записывайтесь.
4: До 3 лет детки бесплатные. Это классно. Так, привет, Шансон. С мужем познакомились осенью 86-го года. Он только вернулся из армии, высокий, стройный, красивый, пришел на дискотеку с моей знакомой девушкой. И я поставила перед собой четкую цель. Он будет мой. И 1 августа 87-го мы уже сыграли свадьбу. И до сих пор мы вместе 39 лет рука об руку, глаза в глаза. Правда, иногда хочется побить его немного, но это исключительно от большой любви, написала нам Юля.
3: А какой был план, Юля, по завоеванию его сердца? Сколько времени вообще понадобилось, чтобы
4: поставить
3: себе цель?
4: Осенью 86-го пришел, в августе 87-го сыграли свадьбу. Моментально, Марина, учись, Марина.
3: Чуть меньше года. Просто мне интересно, что-то, вы готовили ему борщ или как? Ну, как-то надо понять, какой
4: план. Да, вот рецептура, Юля. Марине просто это интересно.
3: Личных целей.
4: Личных целей, да. У нее тоже есть цель, и ей нужно добиться этой цели. Так, ладно, следующее
3: сообщение. А есть очень забавная история. Моя история такая. Учились вместе в школе. Он на год старше, это от Ольги. Он встречался с моей подругой, а я с одноклассником, за которого вышла замуж. Работали в одной сфере и просто здоровались иногда при встрече. Встретились случайно 2 года назад, поговорили, и выяснилось, что оба теперь свободны. Начали общаться по телефону, а потом встречаться, и теперь уже год как женаты. Мне 57, а ему 58, и у нас любовь. Ну, судьба, видите?
4: Наталья пишет, с будущим мужем познакомились на рынке в 96-м. Я работала кассиром, а он торговал мясом. Тоже только из армии вернулся. И это было как удар молнии. Красавец в белой водолазке. Голубые глаза, светловолосый чуб волной.
3: 30 а в руке
4: лет...
3: каре ягненка.
4: А, да.
3: И филе миньон.
4: Это, Марин, вот ты бы клюнула на это исключительно. А Наталья клюнула на все остальное.
3: На чуб или что?
4: На чуб и на белую водолазку, и на голубые глаза.
3: Красиво.
4: В общем, 30 лет знакомства в этом году, 29 браки, 2 сына. Много чего, конечно, за жизнь было, но первую встречу я помню... навсегда. Наталья из Долгорукова.
3: Адиля нам пишет. Доброе утро, любимый Шансон. Наша первая встреча с супругом произошла в поезде Москва-Ленинград. Дело было в 1988 году. Я еще совсем девочка, ехала на экскурсию, а супруг студент, проводник молодежного поезда. И это была любовь с первого взгляда. По молодости мы друг друга потеряли. Но судьба такая, что от любви не уйти. И мы нашли друг друга через 25 лет. И вместе уже 12 лет, и у нас прекрасная дочка. А как вы нашлись? Интересно. Вы... в интернете как-то друг друга специально искали или тоже случайная встреча?
4: Григорий пишет, с бывшей женой мы познакомились в интернете. Назначили встречу, место выбирала она, так как я был не местный. Подъехал, сказал, что буду на старой советской машине. Она была на иномарке, я сразу понял, где она стоит, встал рядом из-за тонировки на стеклах. Меня она не видела, а я отлично ее видел. Позвонил, сказал, что не могу найти место, а сам наблюдаю, сижу за ее реакцией. Был теплый летний вечер, в воздухе стоял пьянящий запах сирени, акации.
3: Это вокруг... нейросети вам сочиняют такие сообщения, это
4: да,
3: красиво.
4: Вокруг фонтана бегали дети и пускали мыльные пузыри. И я сказал, как красиво вокруг летают мыльные пузыри, на перегонки с водой переливается музыка фонтана. Она вернулась в сторону одиноко стоящего рядом с ее машиной автомобиля и, догадавшись, красиво улыбнулась. С тех пор прошли годы. Сейчас мы в разводе, но у нас растет замечательная дочь.
3: И я стал писателем.
4: Григорий, да, пишите реально.
3: Пишите письма.
4: Пишите письма.
3: Ну, это красиво, правда. Я даже подумала, что это нейросеть. Сергей пишет, нет, про Сергея. А я же уже читала это сообщение. Почему они у нас опять появляются? Так, мы с мужем познакомились в аптеке. Я фармацевт, зимой поломалось отопление. Приехал, починил. А вместе 15 лет, 3 детей. Вот так починила отопление в аптеке.
4: Так, доброе утро, пишет Мария. Познакомились с мужем в санатории. После этого я переехала к нему за 3000 километров от дома. 15 лет вместе, двое детей. Самое забавное, что его отец познакомился со своей второй женой, моей свекровью, тоже в санатории. Более 40 лет вместе. Срочно Марине Дымовой пришлите название этого санатория.
3: Так, надо в санаторий.
4: Марина едет в санаторий.
3: Да, мне, кстати, надо.
4: Санаторно-курортный роман. Красиво.
3: Наталья нам пишет. Здравствуйте, познакомились со своим мужем, когда он привез мне мягкую мебель. Понравились друг другу, но были оба в браке. Через несколько лет судьба нас снова свела, но мы уже были свободны от прошлых отношений. На данный момент серебряная свадьба, 25 лет, вырастили прекрасного сына.
4: Ну что же, дорогие друзья, прекрасный праздник сегодня, Международный день семьи. Прекрасные истории вы присылали нам на протяжении 3 часов. Это было невероятно здорово, романтично и мило. Но пришло время попрощаться, пришло время сказать вам до свидания, до понедельника, до 7 часов утра.
3: Целуем, обнимаем, а все истории, которые не успели зачитать, зачитаем в День семьи, любви и верности в июле.
4: Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Чери-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. «ТНТ-7» – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. «ТНТ ТТС» на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: У меня в

0: вкусом.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новый рекорд по количеству несовершеннолетних заключенных поставлен в московских СИЗО. Сейчас за решеткой в двух изоляторах столицы находится 105 подростков, сообщила представитель Совета по правам человека Ева Меркачева. Правозащитник указала, что на показатели повлияло несколько факторов. Среди них вовлечение детей в преступления со стороны взрослых, отсутствие бесплатных секций и кружков, распространение наркотиков среди подростков и хорошая раскрываемость дел. Центробанк указал на снижение финансовых потерь россиян от мошенников. В первом квартале этого года банки отразили почти 17 миллионов попыток совершения мошеннических операций и не допустили хищения 1 800 000 000 000 рублей. К сравнению, в четвертом квартале прошлого года было отражено 23 миллиона попыток афер на общую сумму 2 300 000 000 000. Продажи российских ноутбуков рухнули. По итогам прошлого года удалось реализовать примерно 150 тысяч устройств отечественной сборки, что на 65% меньше, чем в 2024-м. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет Forbes. Эксперты объясняют сокращение продаж жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и западных брендов, поставляющих технику по схеме параллельного импорта. Доля российских ноутбуков составляет порядка 5%. Аналитики отмечают, что ранее нашу технику активно покупали структуры, у которых были требования по импортозамещению, то есть по большей части государственные. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Казалось бы, самые простые вещи на поверку, оказывается, сложнее всего дел. Денис Майданов в начале нового музыкального часа о том, что мы вечно куда-то бежим. У нас постоянный цейтнот, час пик по факту. И говорит же он нам открытым текстом. Замедлитесь на секунду, посмотрите на небо, на звезды. Денис с вами.

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал тебя.

играть. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя, может кто-то

Эх, какая душевность, какая песня. Вы же на волне радио Шансон, а это значит, поддерживаем реноме вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Результаты продаж демонстрируют умеренный рост, а граждане все чаще начинают обращать внимание на новую, а не бывшую в употреблении технику. Но приходя к дилеру и видя на ценниках цифры с шестью нулями, невольно закрадывается мысль о том, что этот самый дилер безбожно наживается на вашем желании заполучить новенькую машину. В реальности наценка дилера на автомобиль составляет от 5 до 6%. И это при условии, что автомобиль продается за полную стоимость. Но так бывает редко, и дилеры часто дают дополнительные скидки клиентам. Возьмем, к примеру, автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей. Заработок дилера может составить 180 тысяч. Но, скорее всего, вы выбьете скидку, и сделка может закрыться в ноль или даже с небольшим убытком. В чем фокус, спросите вы? Все очень просто. Основной заработок дилера образовывается за счет продажи доп. Оборудования и постпродажного обслуживания. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Нетленное, нетленное произведение Сергея Есенина. И тезка Сергей Любавин в обновленной версии «Прощание с Исидорой» только что на волнах радио «Шансон». Ух, проникновенно, если погрузиться и в смысл, и в патетику, которую Сергей Любавин здесь использовал.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Что же это Наташка-то делает, вытворяет? В принципе, получается, это какая-то роковая женщина. Что не упоминание этого имени в песне, так все. Печаль, страдания. Ну, да, бывает. Бывает и такое. Ну, что поделать. Красоту ее, знаете ли, не спрячешь никак. Ирина Круг, губы Наташки, новая музыкальная работа, которая наверняка, до 100% откликнулась у многих. Кто-то был тем самым объектом любви, а кто-то страдал, надеялся и верил.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 39 тысяч человек, получивших российское гражданство, заключили контракты с Минобороны о прохождении военной службы с ноября 2023 года. Из числа впервые принятых в гражданство поставлены на учет свыше 112 тысяч человек, заявил руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала этого года контракт с Минобороны заключили 127 тысяч россиян. Еще 10 тысяч стали добровольцами. Документы подписывали как мужчины, так и женщины. Всего в прошлом году в результате всех военных контрактов России. Меньше всего алкоголя потребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и Москвы. Об этом сообщили в Минздраве. Самыми трезвыми регионами остаются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Эксперты объясняют, что жители Северного Кавказа в целом нетолерантны к употреблению спиртного. Некоторые торговые сети в Дагестане, например, не продают алкоголь вообще. В Москве часто приобретают алкогольные напитки, но выбирают некрепкие. Поэтому в статистике снижается число употребления именно чистого спирта. Средний показатель по стране за прошлый год составил около 8 литров спирта на человека, что на 24% меньше, чем в 2016. Средняя стоимость авиабилетов в Центральную Азию за последний год упала почти на 30%. Самым дорогим месяцем оказался август 2025-го. Тогда билет в одну сторону стоил в среднем 21,5 тысячи рублей. Самым бюджетным стал минувший февраль с ценой 11 900 рублей. В марте средняя стоимость перелета составила 15 400, сообщает Лента.ру. Направление становится более массовым и привлекательным. В летний сезон ожидается рост интереса примерно на 15-20% по сравнению с текущими показателями. Среди российских туристов особенно популярны Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Это не песня, это Мирила. Группа «Рождество» не зря стала миллиардником без привлечения. Это только просмотров, а сколько прослушиваний тут и не сосчитать. Наверное, столько же, сколько и звезд на небе. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах душевного. В Москве уж перешагнули мы полуденную отметку. Как у вас день проходит? Замечательно? Ну что же ты? Что же ты так неуверенно, наш драгоценный слушатель, отвечаешь? Конечно! Ведь вы в нашей компании.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Ну а когда счастье заглянет, как вы его встретите? Будет стол от явств ломиться, вы улыбаться и будете приветливым, или наоборот, вот оно на пороге, а вы угрюмый, грустный, завернется и уйдет оно. Давайте представлять себе счастье именно таковым. Желанным, долгожданным гостем, а мы радушные хозяева, которые принимают с распростертыми объятиями, несмотря ни на что. А знаете, к кому счастье заглядывает? К тому, что, кто слушает шансон, да-да-да, и любит его. Я уверен в этом.

0: На радио Шансон реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Воспевать объект нашего обожания мы можем практически бесконечно. Ну что, это делают и мужчины, и женщины, вот как Александр Новиков прямо сейчас, и про жизнь. Рассказывать можно тоже очень-очень сочно, смачно. Интересно. Множество стихов написано Михаилом Танчем, которого мы прекрасно знаем, отцом-основателем группы Лесоповал, у которой 15 числа сегодня концерт. Да-да-да. Легендарные песни, легендарный коллектив. Соберутся настоящие ценители. А, нет, 16-го. 16 мая. Да, пока Академ Джаз Клуб.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны вы.

0: Почему?
1: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
2: Девочка,

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средний размер пенсии выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальный фонд. На Чукотке средний размер пенсии в апреле составил более 42 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе почти 39 тысяч, на Камчатке 37,5. Также в списке оказались Магаданская, Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Карелия. Отмечу, в марте средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч только в 8 регионах страны. При этом лидером по величине выплат также стал Чукотский автономный округ. Наблюдаемое в России падение ввода жилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала этого года объем ввода сократился в годовом выражении на 28%. До 23 миллионов квадратных метров. По словам вице-премьера, инвестиционно-строительный цикл имеет волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. Хуснуллин призвал достроить все многоквартирные дома, чтобы люди получили свое жилье. В России продолжает расти число гостиниц класса «Все включено». При этом быстрее всего количество отелей All Inclusive увеличивается в Подмосковье, сообщили в Ассоциации туроператоров. Московская область может посоревноваться по количеству таких объектов с Черноморским побережьем. В Подмосковье оградить территорию под отель проще, чем на юге. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

что-то добавлять или обсуждать по поводу сказанного в этой песне Евгением Григорьевым? Ну, да это лишним, я считаю. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать и увлекательного путешествия в эту пятничку по волнам радио «Шансон». Желаю всем. А вдруг вы сейчас по московским улочкам гуляете? Ну, тогда воровайки вам в помощь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила.
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18.10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Характерный узнаваемый голос, манера и биты Сергея Завьялова на волнах душевного холода. Так называется трек, который мы услышали, ну хотя бы и так догадались. Немного, возможно, стала вам зябко. Ха, не вопрос. Дарим свою душевную теплоту всем, куда дотягивается волна и трансляция. Радио Шансон. И вот, пожалуйста, гитара. Михаил Бурляш.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Тверь. 104.8 FM.

0: Восхищаюсь я не перестаю это делать нашим великим и могучим. Тихий огонек. Как это объяснить иностранцу? Ну, мы, конечно, можем дальше развивать мысль, но звучать тоже будет не так. А еще к этому добавляется, например, светлая грусть или же выходные без плана. А? Поймал? Хорошо. Тогда заранее. Заранее планируем, что с 22 по 24 мая можно посетить конно-спортивный комплекс «Бица», где пройдет международная конная выставка «Эквирос». Больше 100 лучших лошадей страны. Если у вас не было опыта общения с этими прекраснейшими, умнейшими животными, ну, я вам рекомендую, после этого знакомства точно все изменится. Полюбите их раз и навсегда. Парад пород, конное шоу и вообще многое другое всех ждет. Добро пожаловать! Еще раз напоминаю, с 22 по 24 мая конноспортивный комплекс «Бица», международная выставка «Эквирос».
1: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках «Столички».
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
1: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Алексей Петрухин, Алла Рид в вагоне-ресторане. Кстати, а как вы любите путешествовать? Это прям интересно. На машине, может быть, железнодорожным транспортом или самолет вам близок? А вдруг пешие походы? А если так, то выбранное направление пусть будет удачным, потому что погода шепчет, чтобы осваивать новые горизонты групп «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца. We'll be right back.

0: Радио Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В общественной палате заявили, что семьям с детьми нужно предоставлять приоритетный выход из самолетов. Кроме того, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение этой категории пассажиров. Как заявил ТАСС председатель комиссии общественной палаты Сергей Рыбальченко, сейчас они сдают коляски при входе на борт самолета, а после приземления вынуждены ждать, пока их выдадут, из-за чего нередко покидают борт последними. Также Рыбальченко напомнил, что сейчас проходит конкурс «Семейная столица России», в рамках которого общественная палата совместно с Минтрансом проводит мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми. Каждый второй россиянин согласен на замену госслужащих на искусственный интеллект. Как сообщает портал «Говорит Москва», ссылаясь на данные опроса, сторонники этой меры заявили, что искусственный интеллект не подвержен коррупции, а переход повысит эффективность и нивелирует субъективизм. Их оппоненты считают, что боты только усложняют получение услуг. Отмечается, что мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену. Также выяснилось, что с ростом доходов увеличивается и уровень одобрения цифровизации. Российским борцам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Он поздравил наших борцов и болельщиков и уточнил, что это одно из самых медалиемких направлений. Оно объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба и многие другие. Жаркая погода становится в столичном регионе в начале следующей недели. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в Москве достигнет 27-29 градусов. В некоторых районах юго-востока Подмосковья воздух может прогреться до 31 градуса тепла. Причем осадков, обратил внимание синоптик, в эти дни не ожидается. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Элементарно лиспавал в начале этого музыкального часа. 16 мая дают концерт в столичном академ-джаз-клубе. Будет душевно. Все, как ребята любят. Кстати, совсем недавно пересматривал несколько выпусков передач, в которые они принимали участие, где они раскрываются совершенно другой стороны. Ой, ну талант! Талант его не скрыть за семью печатями или каким-то образом. С вами Денис Денисов. Желаю здравствовать. Давайте попутешествуем теперь вместе с Александром Розенбаумом. Добро пожаловать на Алтай.

может быть, в сентябре и устанет рыжее солнце, но зато в конце октября будет оно для тех, кто примет участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон», сиять просто-напросто в трикратно нежном размере, если так можно сказать. Но мы можем сказать все, что угодно. С 24 по 30 октября встречаемся с вами на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек», если, конечно, вы старше 12 лет. И Михаил Шафутинский там будет, и Алексей Петрухин, и Сергей Любавин, и Сергей Куренков, Михаил Задорин, Алексей Брянцев и другие звезды. Подробности на сайте radioshanson.ru. Это будет точно интересно и, как всегда, легендарно.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Ах, мне бы догадаться.

0: Михаил Бублик – очень позитивная музыкальная работа, которая не может не радовать. Верите вы в любовь? Не верите? Это уже ваше личное дело. Она не спрашивает, она есть. И у каждой медали есть две стороны. Лучше, конечно, знать только аверс, и к реверсу даже не обращаться. Но жизнь, она такая, показывает все.
1: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Всем-всем-всем, я Денис Денисов, желаю вам прекрасного настроения, чудесной пятницы, и мне пора откланяться, уступаю эфирное кресло Ольге Шатровой. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, добавил президент. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, а розничный 6,2%. При этом ВВП страны за март увеличился на 1,8%. Также, по словам Владимира Путина, в России сохраняется минимальный уровень безработицы в 2,2%. Меры решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный положительный результат, добавил президент. Госдума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение средней скорости движения. Как сообщает газета «Известия», согласно поправкам, штрафы грозили тем, чьи нарушения зафиксировали дорожные камеры. Отклоненный проект прилагался к проекту федерального закона о проведении эксперимента со штрафами за превышение средней скорости в Вологодской области на участке местной трассы в 200 километров. Штрафы варьировались бы от 750 до 7500 рублей, то есть соответствовали бы взысканиям за обычное превышение скорости. При этом проект федерального закона ранее уже был отклонен. В жаркую погоду врачи рекомендуют сделать свой рацион максимально легким, включить в него овощи, фрукты, курицу и рыбу. Как рассказала врач общей практики Елена Павлова, в жару следует избегать жирной и жареной пищи, фастфуда и наваристых супов, вроде борща. В такую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от 1,5 до 3 литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15-20 минут. Лучше всего из напитков подойдут минералка, зеленый чай без сахара и морсы. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юань стоит 10,79. Дарья Березовская, радио «Шансон». На радио «Шансон»

Наша программа под названием «Только для вас» создана для того, чтобы приумножать счастье. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Рада, что нас объединяет радио «Шансон». Ну и надеюсь, что у вас найдется повод обратиться к нам, чтобы передать своим родным и близким большой-большой, да что там большой, огромный привет. А если уж есть повод, так тем более обращайтесь. Плюс 7 909 955 103 и 0. Обращаться можно через портал Макса, ну или по стариночке через СМС именно по этому номеру. Ну и сегодня мы отмечаем пятницу прежде всего. Ну а еще так официально Международный день семей, День климата, День лака-маньяка. Это, наверное, про меня. А еще сегодня День сухого пайка. И вот мне хочется пожелать всем, пусть этот день напомнит нам о том, как важно ценить возможность нормально питаться и о том, что сухой паёк может быть полезен в разных ситуациях. Еще раз наш номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Обращайтесь и не забывайте подписываться.

Все правильно. Только для вас продолжает звучать ваше же сообщение. Пишите +7 909 955 103 и 0. Я как почтальон сегодня, да, у руля. И передаю. Передайте привет другу Юрию Ивановичу Лютову. Он сейчас за рулем, слушает радио «Шансон». Он дальнобойщик. Привет из города Чехов от Игоря Мина. Спасибо, вы лучше. Нет-нет, это вы лучше. Хочу передать привет всем сотрудникам Build Optimum. Увы, без подписи сообщения, а хотелось бы. А вот тут даже стихи есть. Да, мы знаем, кто вы, знаем. Наш ведущий, это класс, он поставит эти песни исключительно для нас. Наш шансон, а он народный. Здесь и завтра, и сейчас все для нас, любимых, знаем. Все для нас, для нас, для нас. Привет Ниночке Яковлевой из Новогиреева. Это, ух ты, аж прям адрес точный. Улица Молостовых, 12, корпус 2. От мужа Игоря. Я ее люблю. Вот это признание. +7 909 955 103 0. Обращайтесь.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

продолжаем сегодня. Знаете ли вы, отмечается день под названием «Принесите кому-нибудь цветы». Теплый праздник, правда? Вот когда это вот повод такой, он хоть и неформальный, но сподвигает на подвиги, да? И давайте перейдем к поздравлениям. Сегодня у моего мужа Александра Кутырева день рождения. Благодарю его за годы счастья. Зажгли камин, отмечаем под любимое радио «Шансон». Хочу поблагодарить вас за отличное настроение и передать ему хорошую песню. Будет сделано. Поздравляю с Международным днем семьи мою маму Настю, моего папу Женю, который сейчас находится далеко-далеко в командировке, бабушку Галю, тетю Аню, тетю Машу, тетю Алену, тетю Таню, тетю Дашу из Севышска, ее детей, мою сестренку Варю и моего младшего братика Федора, моего старшего брата Кирилла и оранжевых котов, которые сейчас дома, Рудольфа и Витю. Это Даниил Жомов, 24 года, Петрозаводск. В этот замечательный весенний денечек, день семьи, сочетались браком два любящих сердца, племянница Юлия и Юрий. Родные, мы вас поздравляем. Живите в мире, в согласии, любите, уступайте. Совет вам да любовь. Это тетя Оля, дядь Саша, Степа, Маша и присоединяется дядя Андрей. Привет отправляем в город Липецк из города Старые Дороги из Республики Беларусь. Поздравляю всех с самым теплым и душевным праздником, Международным днем семьи. Желаю большого семейного счастья, благополучия, взаимопонимания, терпения, доверия и душевного комфорта. Берегите свой семейный очаг и сохраните в нем теплоту, уют и уважение друг к другу. Это и наш верный слушатель Евгений Геннадьевич из Красноярска. +7 909 955 103 0. Обращайтесь.

Продолжаем. Привет, летит Санкт-Петербург. В хирургическое отделение 4-й больницы Святого Георгия Марии массажисту. Она после операции восстанавливается. И пусть это восстановление проходит быстро и безболезненно. А это пожелание от всей семьи шансона. Привет передаю замечательным друзьям, любителям шансона Александру Газарезу, Дмитрию, Алене, Виктории, Ольге, Елене, Марии, Наталье. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Поздравляем мужа с днем семьи. Много радости, любви, крепких, теплых отношений. Только правильных решений, счастья, реки и моря. Рядом будет пусть семья. Это Татьяна Смирнова из Подольска. Александр Михайлов передает привет своей подруге Наташе. Вот так-то. Мой сын, участник СВО, и я ему передаю огромный-огромный привет. Это Корене. В детстве с завистью смотрел на большие красивые пожарные машины и на отважную работу пожарных. И вот уже 25 лет как в пожарной охране. Это Григорий из Краснодарского края. Спасибо вам, Григорий, за то, что бережете наш покой и сохранность. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
8: Новые серии.
13: И вот тут...
7: Что?
13: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
13: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
13: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для вас. Спасибо вам огромное за вашу активность. Много приветов, много поздравлений, много позитива. Итак, летят они вновь. Привет всем жителям Астраханской области, особенно маме Фирузе Хусаиновне. Также привет Самарскую область, брату Рамилю, его жене Ольге. Привет передаю и в Москву сестре Луизе. И всем радиослушателям огромный привет и хорошего настроения. Музыки много, а шансон один. В этом уверен не только весь коллектив «Радио Шансон», но и вы, слушатели, и Никита Владимирович Назаров тоже. Хочу поблагодарить свою маму Тамару Ивановну Артемьеву. С самого моего рождения она оберегает меня. Рос без отца, а мама была и есть за маму, за папу. Сейчас случилось непредвиденное, но мама меня оберегает. Хочу пожелать ей здоровья крепкого и не унывать. Мамочка, мы все преодолеем. Это Никитин Александр, город Полевской. Поздравьте, пожалуйста, маму с днем рождения, Людмилу Михайловну Фишер. Ей исполнилось 74 года. С днем рождения, моя любимая мамочка. Желаю тебе счастья, долгих и радостных лет, жизни, бесконечного здоровья и исполнения всех-всех-всех желаний. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и хорошим настроением. Спасибо тебе за любовь и поддержку, за то, что всегда рядышком со мной. Будь счастлива и улыбайся почаще. Твой любимый сын Евгений Геннадьевич. И мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям и добрым, теплым словам, которые вы к нам прислали. Ну и напоминаю еще наш номер плюс 7 909 955 103 и 0.
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

подходит к логическому завершению программы «По заявкам» только для вас. Дневной выпуск. И, увы, не все сообщения прозвучат. Я, конечно, не волшебница, я только учусь. Но давайте приглашу вас поучаствовать в вечерней, если вдруг не услышите свою весточку. Хорошо? Итак, Екатеринбург на связи. Оксана передает привет всем, кто стоит уже 2 часа в пробке на Блюхера. Перед нам горячий привет любимому мужу Олегу Шуплецову из города Железнодорожной Московской области от супруги Анны. Петр Мовчан из Тулы передает огромный привет своей любимой ведущей радио «Шансон» Юле Степановой. Привет Чебоксары летит Зинаиде Гермогеновне от Андрея из Сланцев. Привет Екатерине Ивановне из Барнаула. Ты мое счастье, дорогой. Это от Владимира. Лена Карабанова, наш постоянный слушатель, передает привет в Рязань своей любимой мамочке Галине Карабановой, сестренке Марии Барановой, Дмитрию, а также пламенный привет Наталье из Долгорукова, Александра Наумова из Санкт-Петербурга. Всем желает отличного солнечного настроения, здоровья, любви и позитива. И вам, Лена, всего самого-самого наилучшего. Едем в машине, дождик моросит в Санкт-Петербурге, пробки на дорогах, но это не помеха для хорошего настроения, так как в салоне звучит любимый шансон. Хорошего всем дня и отличного настроения от Макса Лафузова из Санкт-Петербурга. Виктору Васильевичу Юрченко огромный привет от коллег. И привет любимой жене. Полинка, я люблю тебя, твой Петр.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Рособорнадзоре предупредили об активизации мошенников, которые предлагают купить якобы подлинные контрольные измерительные материалы или ответы к ЕГЭ. В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур. Разработка заданий проходит в охраняемых помещениях с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий на компьютерах. По каждому предмету создается множество вариантов, которые автоматически шифруются и распределяются по часовым поясам. По этой причине данные, которые злоумышленники выдают за слив с Дальнего Востока, не могут совпасть с вариантами в других регионах. Рособорнадзор рекомендовал гражданам не оплачивать услуги по получению готовых ответов или гарантированного результата, так как подобные действия незаконны. Петербург возглавил список популярных направлений для летнего отдыха внутри страны. Северная столица по популярности обошла Адлер и Сочи. Аналитики сервиса для планирования путешествий изучили отельные заказы россиян и пришли к выводу, что на Петербург пришлось 17,8% всех бронирований гостиниц. Как передают РИА Новости, второе место в списке излюбленных мест для летнего отдыха заняла Москва с долей отельных заказов в 12,6%. Далее в рейтинге идут курорты Краснодар. Краснодарского края. При этом самым популярным форматом жилья этим летом стали гостиницы. 67% бронирований. Далее идут апартаменты и гостевые дома. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Сегодня чудесный день, хотя бы потому, что на календаре пятница, и мы на любимой волне радио «Шансон». И курс у нас с вами на остров счастья. С вами Ольга Шатрова, здравствуйте. Хочу напомнить вам, что не надо искать счастье, ведь вы и есть счастье, и у вас есть возможность кого-либо осчастливить. Напомню, сегодня отмечается неофициальный праздник «Приносите кому-нибудь цветы». И вот я лично выступаю за инициативу делать каждый день ярче благодаря знакам внимания. И это не только цветы, открыточки, записочки небольшие, но милые подарочки, ну или чай с баранками.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

От безответственности к серьезным намерениям перейдем. Олег Газманов продолжит эфир песни «Единственная машина», кстати, отправилась в далекое путешествие, чтобы украсть автопарк малазийского короля. Все подробности уже ждут вашего внимания на 30-й минуте этого часа в рубрике «Дави на газ» Дмитрия Малыгина. Так что не пропустите.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Единственный путь гармоничного развития любой автомобильной марки – это расширение географии присутствия моделей. Можно сколь угодно долго и красиво рассказывать о преимуществах автомобиля, но влюбиться в него по-настоящему можно только увидев на дороге. Первый Аурус Сенат отправился в Малайзию. Нет, там не запустили продажи люксовой марки из России. Просто король этого государства Ибрагим Исмаил давно присматривался к Аурусу для использования его как автомобиля номер один. Приняв приглашение Владимира Путина посетить Москву в дни празднования Великой Победы, король и предположить не мог, что покинет столицу со столь щедрым подарком. Церемония передачи «Аурус Сенат» состоялась 10 мая в Московском музее «Гараж особого назначения». А сам султан прокомментировал это так. Владение «Аурус Сенат» расценивается как особая честь, символизирующая тесные связи и крепкую дружбу между Малайзией и Россией. Это самая дружественная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: с тобой.
1: А мне хочется пожелать вам, чтобы Пальма де Майорка не только стала сновидением, но и реальной возможностью побывать там, где вам хорошо. И, знаете, я вам сейчас подарю идею, как провести выходные с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны, парад, пород, конное шоу и многое-многое другое для людей и для детей старше 3 лет. Вход бесплатный.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-фри. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-фри ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

седина часто воспринимается как символ жизненного опыта, что некоторые люди даже считают ее привлекательной. А если к этой особенности прибавить еще и пацанский задор, ох! Владислав Медяник на радио Шансон. Очень будет, кстати, пригласить вас присоединиться к нашему каналу «Радио Шансон» на портале «Макс». Актуальные новости, теплые воспоминания, закулисные истории из первых уст. Также вы найдете интервью с артистами с премией «Шансон года 2026». Ну а прямо сейчас Михаил Задорин на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России ждут восстановления спроса к пакетным поездкам в Объединенные Арабские Эмираты к осени в случае снятия ограничений. Летом в регионе наступает низкий сезон, несмотря на то, что отели в данный момент очень щедры на скидки и спецпредложения. Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что решение о снятии ограничений на продажу туров может быть принято в ближайшее время, но все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Накануне стало известно, что Аэрофлот возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Они будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. Продажа билетов уже открыта. Согласно опросу, 69% школьников хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. 35% ждут от родителей более 500 000 рублей. По информации газеты «РУ», каждый пятый взрослый считает возможным выделить от 50 до 100 тысяч рублей. Отмечается, что для получения денег школьнику нужно получить достаточно баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджет. 49% родителей заявили, что готовы подарить внушительную сумму, если выпускник наберет 100 баллов хотя бы по одному предмету. Для 35% респондентов важно, чтобы средний балл был не менее 90. При этом дети хотят потратить эти деньги на одежду, развлечения, новую технику, первую машину, а также на ювелирные украшения и часы. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе, которая ожидается на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 27 до 32 градусов, при этом осадки не прогнозируются. В гидрометцентре добавили, что помимо Москвы и Подмосковья аномальная жара ожидается во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Спасибо Александру Розенбауму за виртуальное путешествие в Питер. Ну, на самом деле, булочных в Питере много. Ну, и они, мне кажется, просто от Питера неотделимы. Еще в 19 веке в Петербурге было много пекарен, которые держали немцы. И многие немецкие булочные располагались на Невском проспекте, где люди пили кофе, закусывали булочками и обсуждали новости. Вот с тех пор булочные в Петербурге стали частью городской культуры, местом встречи и даже источником маленьких радостей. Источник радости и радио «Шансон». И с вами по-прежнему я, Ольга Шатрова, и я вам говорю здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ой, ну то, что мужчина и женщина всегда на разных берегах, это было объяснено еще в книге под названием «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры». И вполне может считаться эта книжка энциклопедии прям совместной жизни. Алексей Петрухин передает музыкальную эстафету певице Славе. Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На руках тебя носил и боялся уронить.
1: С вами Виктор Королёв. Слушайте радио «Шансон».

Если весной у вас чешутся ладони, возможно, на них формируются линии любви. Март на радио «Шансон».

только что допустили в свои головы возможность пойти налево в противоположную сторону от любящего человека. Вот как бы ни менялся мир, но мужскую измену часто пытаются объяснить. Ну, природа, все мужчины такие, седина в бороду, главное, из семьи не ушел. Но, на мой взгляд, нет ни одной уважительной причины и точка. Ни одной уважительной причины нет и пропустить программу «Живая струна» на радио «Шансон». Сегодня в 20.00 в гостях у Ксении Стриж Султан Лагучев. Он в очередной раз докажет, что каждая его награда абсолютно заслужена. Так что не пропустите.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
13: Новые серии.
18: И вот тут...
19: Что?
18: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
18: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
20: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Вот и настало время узнать, кто же на этой неделе стал вашим фаворитом в хит-параде. Уже в следующем часе все станет ясно. Я же на этом раскланиваюсь и, конечно же, жду новых встреч. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
1: Не смотри на меня.

0: Просто я устал.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».
1: Спонсор часа ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Дети до 14 лет вновь могут выезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Как сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России, такой порядок выезда из страны будет действовать до конца следующего года. Отмечается, что у ребенка в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о российском гражданстве. Туроператоры рекомендуют родителям на всякий случай брать с собой загранпаспорта детей, если они уже оформлены. Я напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за границу по свидетельству о рождении был невозможен. Для подобных поездок требовался загранпаспорт. Маркетплейсы в апреле столкнулись с падением пользовательской активности и продаж после ввода ограничений на пропуск VPN-трафика для российских платформ. По информации Коммерсанта, больше всего пострадал Wildberries, у которого мобильный трафик, по оценкам экспертов, за месяц сократился на 10%. В деньгах отрасль от ограничений могла не досчитаться до 7 миллиардов рублей. У Озона и Яндекс.Маркета трафик сократился на 3%, у Авито на 1,5%. Аналитики отмечают, что блокировка VPN-трафика в первую очередь ударила по мобильной аудитории маркетплейсов. В Петергофе создадут онлайн-гид на основе искусственного интеллекта. как рассказал гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков, его запустят для лучшей ориентации в большом пространстве. Цифровой помощник будет иметь несколько важных для туристов функций. Например, порекомендует гостям Петергофа места для посещения, поможет составить маршруты прогулок, быстрее находить кассы и точки входа, а также проинформирует о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты. Просто посмотрим, какие песни продолжают расти, какие уже чувствуют себя как дома, а какие только набирают ход. 12 треков, 12 характеров и ни одного случайного выстрела. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Есть песни, где главный эффект создается не громкостью, а напряжением внутри. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» работают именно так. Спокойно, сдержанно, но с ощущением, что разговор еще далеко не закончен. Трек держится в чарте уверенно и сейчас расположился на 12-й строчке. А слушатели, похоже, уже мысленно спорят между собой, чем же все это закончится. Чтобы проголосовать, число 44 отправьте на номер 8-909-955-103.
0: Шансон.

0: Следом знакомая атмосфера дорог, ожиданий и вечного ощущения, что куда-то все-таки надо ехать. Алекс Лим с песней «Вокзал» продолжает движение в чарте и сейчас останавливается на 11-й позиции. Трек цепляет деталями, ощущением дороги и тем самым состоянием, когда стоишь с кофе и делаешь вид, что все под контролем. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звони.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Есть фразы, которые давно вышли за пределы песни и живут собственной жизнью. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» снова попадают точно в настроение и удерживаются на 10-й строчке. Подходят практически ко всему. Увидел цену на бензин? Вот зараза. Написал бывший? Вот зараза. Забыл выключить утюг? Опять она. СМС-код число 38.
7: Шансон номер.

Когда трек звучит основательно, это слышно сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» уверенно закрепляется на 9-й позиции и чувствует себя вполне спокойно. Без попытки угнаться за модой. Здесь совсем другое настроение. Тяжелый вес, серьезная подача и ощущение, что песня знает жизнь чуть лучше остальных. СМС-код число 40.

0: Есть артисты, которым не нужно никому ничего доказывать. Стас Михайлов с песни «Летай» продолжает медленное снижение и сегодня останавливается на 8-й строчке. Полет идет ровно, без турбулентности. Хотя некоторые слушатели уже мысленно требуют второй круг. СМС-код число 25.
1: Шансон номер

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда достаточно пары точных фраз, чтобы песня задержалась надолго. Александр Маршал с хитом «Эти даты» спокойно и уверенно закрепляется на 7-й позиции. Без громких эффектов и попытки удивить любой ценой. Просто взрослая подача, которая работает сильнее многих спецэффектов. СМС-код число 39.
0: «Шансон».

0: под номером 6 песня, где все держится на полутонах и ощущениях. Чепик и Холос с треком «Не люби меня» продолжают подниматься. Самое интересное, что чем настойчивее звучит просьба «Не люби», тем внимательнее все слушают. Человечество стабильно. Запреты вызывают повышенный интерес. СМС-код число 36.
1: Шансон номер 3.

0: Свобода – штука редкая, особенно в музыке. Александр Новиков с песней «Разлетелись, как птицы» держит свое настроение и уверенно остается в верхней части чарта, проходя через пятую позицию. Песня звучит так, будто вообще не переживает за рейтинги. Именно поэтому остается очень заметной. СМС-код цифра 8.
1: Шансон.

Есть треки, которые не врываются резко, а постепенно становятся частью твоего дня. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже закрепился в четверке лидеров. Сначала просто слушаешь фоном, потом неожиданно ловишь себя на том, что напеваешь припев в магазине, в машине, да где угодно. Если у вас так же, обязательно голосуйте. СМС-код число 35.

0: Когда эмоция растет постепенно, эффект получается сильнее. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» уверенно поднимается все выше и сейчас уже добралась до тройки. Напряжение в песне чувствуется почти физически. Еще немного, и дверь откроется просто из уважения к такой настойчивости. СМС-код число 54.
1: Шансон номер

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфули, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Перед самой вершиной имя, которое давно существует вне времени. Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» удерживается рядом с лидером и сейчас занимает вторую строчку. Песня звучит спокойно, уверенно и с тем самым ощущением опыта, когда уже не нужно ничего доказывать. Все и так слушают внимательно, не просто слушают, а любят и подпевают. СМС-код число 21.
2: Шансон номер 2.
4: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: А теперь коротко о том, как выглядит вся картина хит-парада. И затем узнаем, чей музыкальный холст оказался вам милее всего. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» расположились на 12-й строчке.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Чемоданы собраны, но внутренне еще никто никуда не уехал. Алекс Лим с треком «Вокзал» на 11-й позиции.

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» держатся на 10-й строчке. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» уверенно закрепился на 9-й позиции.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» удерживает 8-ю строчку.

0: Александр Маршал и его хит «Эти даты» на 7-м месте. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» находятся на 6-й позиции.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: «Разлетелись красиво», а собираться обратно никто не торопится. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на 5-й строчке.
2: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже на 4-м месте. Алена Петровская с новым хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» добралась до тройки лидеров. Там уже не стучат, там уже звонят соседям.
3: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» завис прямо перед вершиной. Спокойно, уверенно и с видом человека, который видел уже все турбулентности. Лидер сегодня совершенно другой, и сейчас мы узнаем его имя. Когда эмоция попадает точно в слушателя, результата долго ждать не приходится. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» выходит на 1-е место. Здесь все работает честно. Интонация, настроение, ощущение, что эта история уже когда-то происходила с каждым. Ну а чтобы поддержать Жеку, число 47 отправляйте на номер 8-909-955-103-0. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Слушайте музыку, не теряйте чувство юмора и помните, иногда одна хорошая песня помогает лучше любого совета. До встречи ровно через неделю. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В общественной палате заявили, что семьям с детьми нужно предоставлять приоритетный выход из самолетов. Кроме того, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение этой категории пассажиров. Как заявил ТАСС представитель комиссии общественной палаты Сергей Рыбальченко, сейчас они сдают коляски при входе на борт самолета, а после приземления вынуждены ждать, пока их выдадут, из-за чего нередко покидают борт последними. Также Рыбальченко напомнил, что сейчас проходит конкурс «Семейная столица России», в рамках которого общественная палата совместно с Минтрансом проводит мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми. Каждый второй россиянин согласен на замену госслужащих на искусственный интеллект. Как сообщает портал «Говорит Москва», ссылаясь на данные опроса, сторонники этой меры заявили, что искусственный интеллект не подвержен коррупции, а переход повысит эффективность и нивелирует субъективизм. Их оппоненты считают, что боты только усложняют получение услуг. Отмечается, что мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену. Также выяснилось, что с ростом доходов увеличивается и уровень одобрения цифровизации. Молодежь испытывает стресс на работе из-за низкой зарплаты. Согласно данным ВЦИОМ, на втором месте среди причин выгорание и эмоциональная усталость. Также стрессовыми факторами для работающей молодежи стали бюрократия и неэффективность процессов, отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя опрошенные в возрасте от 25 до 29 лет. Аналитики объясняют это тем, что в этом возрасте начинается активное построение карьеры, и молодые люди, выходя в жизнь, сталкиваются с набором новых для себя проблем и обстоятельств. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, давление 739 миллиметров, завтра пасмурно, плюс 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Анатолий Полотной, Федя Карманов желают всем доброго вечера. Вот он, долгожданный вечер в пятнице, подкрался незаметно, и мы с вами на одной волне. Это волна радио Шансон. Меня зовут Рита Виноградова, и есть хорошее правило завершения недели. Не выяснять отношения и не принимать важных решений. Легко и приятно проводить это время. Прямо сейчас для вас Михаил Круг и Вика Цыганова. Дорога дальняя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: отвали.
1: Афина призывает отвалить сегодня всем проблемам и заботам. Для кого-то это прекрасное время перед выходными. Или, может быть, вы спешите на дачу, за город. Тоже прекрасный вариант для выходных. А мы поддерживаем вас во всех начинаниях. Музыкальное сопровождение от радио «Шансон». Браво, Евгений Осин. А прямо сейчас Евгений Кемеровский. «Я не хочу тебя терять».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Хочется пожелать, чтобы все, от кого вы так ждете новостей, появились наконец-то в вашей жизни. И не просто появились, а проявили себя. Отличный вечер. Продолжаем вместе. Призываю дарить друг другу тепло, радость и любовь. А лучшая, любимая музыка здесь, на волне радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свой...

0: Твое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
9: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
8: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Для меня

Ольга Алмазова и Михаил Барских с песней «На незнакомой ветке». Ну а чтобы задать правильный, зажигательный и душевный настрой этой пятницы, для вас есть настоящий подарок. Подарок красивый, музыкальный, молодой и очень талантливый. Султан Лагучев уже в следующем часе в программе «Живая струна» исполнит все любимые хиты. И не только. Оставайтесь на волне радио «Шансон». Меня зовут Рит Виноградова. Я желаю всем отличного вечера. И музыки много. «Шансон» один.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
4: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
5: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, добавил президент. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в марте ускорилась потребительская активность. Рост автоторговли составил 8%, розничный 6,2%. При этом ВВП страны за март увеличился на 1,8%. Также, по словам Владимира Путина, в России сохраняется минимальный уровень безработицы в 2,2%. Меры решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный положительный результат, добавил президент. Автомобилистам стоит пересесть на метро из-за перекрытия на Садовом кольце. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, завтра движение авто будет запрещено не только на Садовом кольце, но и на таких участках, как Университетская площадь, Крымский мост, улица Косыгина и других. К некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца. На участках ограничений будет временно запрещена парковка. Ограничения вводятся в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо 2026» и Московского моста. Фестивале с 6:30 утра до окончания мероприятий. Российским борцам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Глава спортивного ведомства поздравил наших борцов, болельщиков и уточнил, что это одно из самых медалеемких направлений. Оно объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба и многие другие. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань стоит 10.73. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, давление 739 миллиметров, завтра пасмурно, плюс 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это не только хорошо, но и красиво. Рита Виноградова мне сегодня помогает. Рита, привет.
1: Добрый вечер.
0: На новенького Рита сегодня.
1: Да.
0: С дебютом.
1: Спасибо.
0: Все будет хорошо, ничего не бойся, я с тобой. И не только я, наш гость прекрасный, Султан Лагучи сегодня. Привет.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Привет, привет. И вот передо мной лежит шикарный листок бумаги, на котором написано «Новые проекты у Султана». Это песня на стихи Михаила Гуцериева, но это понятно. Песня на стихи Александра Пушкина.
2: Да, да, да.
0: Так. Так, новый трек с Дробышем. Гастроли расписаны до 27-го года. Вы понимаете, как нам сегодня повезло? Какой ценный эфир вы вытащили буквально на часик, так сказать, из пекла. И за минувший год артист дал 98 сольников. Султан, да. я не понимаю, а где цветы? Где процент с концерта? Где цветы? Где хинкал? Где хачапур?
2: Потом пообщаемся.
0: Где чача? Я не понимаю, что это такое? Надо, нет, надо...
2: Исправим.
0: Да, это не считая корпоративов, понимаете ли, понимаете? Вот. А 18 мая отправится Султан в тур. Но об этом мы поговорим в течение нашей сегодняшней программы. Сегодня очень много будет неожиданностей прекрасных, я надеюсь, приятных. И я думаю, что надо быстрее начинать, надо быстрее петь песню. Надо все на чердак. Чердак.

0: Султан Лагучев. Черта горит, полыхает. Меня давно так... Меня так качают.
1: Отлично.
0: Супер, отличная совершенно песня. Давай пару слов скажем о туре, который стартует вот буквально на днях, на следующей неделе уже, 18 мая.
1: Да. Тур у нас будет такой, знаете, широкого масштаба. В этом туре будет у нас 5 регионов. Даже... Нет, 4 региона. Это будет Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Пермский край. И, конечно же, 30 июня у меня состоится большой концерт в Москве на ВДНХ. 30 июля 6+ везде.
0: Везде. Это в Зеленом театре ВДНХ. Шикарно, да?
1: Шикарная
0: площадка, открытая. Главное, чтобы с погодой повезло. Я имею в виду... Нет, главное, чтобы грозищи не было. Потому что, знаешь, это... Хотя я помню, на каком-то концерте мы там были, и был и дождь, и все, и после этой жары мы единственное волновались за артиста, потому как дело-то электричество, дождь, вот это, знаешь, ага. Думаем, господи, не потеряли бы нам парня. Но все произошло хорошо, все произошло хорошо. Итак, с 18 мая я сейчас вам скажу точно города, потому что... Вполне возможно, что вы находитесь как раз в том городе, слушаете сейчас радио «Шансон», а к вам уже едет, он уже идет по нашему коридору Султан Лагучев. Воткинск.
1: 18 мая.
0: Отличный город.
1: Да.
0: Воткинск, прекрасный. Чайковский.
1: Да.
0: Ижевск.
1: Да.
0: Вот в Ижевске будут рады как никогда. Дело в том, что вот в Ижевске я несколько раз была, они вот бедные. Он вроде бы рядом, там и Пермь 200 километров стоит. И это все рядом, но он в таком аппендиксе находится. И, как правило, артисты, когда едут в те края, они вот как-то мимо этого Ижевска, потому что это заезжать за Гагулину надо делать. А ты заезжаешь.
1: А я заеду.
0: И поэтому они там очень благодарны. Набережные Челны и Нефтекамск. Вот, это что касается с 18-го. А 30-го Москва ВДНХ. Сейчас мы прервемся, и после этого рвать чердак будет продолжать подмосковная рыжая левица.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: как будто я где-то в ущелье сейчас тебя слушаю. С каждым разом поешь все звонче и звонче, это правда. Если вы только что к нам присоединились, Султан Лагуча сегодня в живой струне, пятница, вечер, музыка, гость, все располагает. Если не к застолью, то просто к хорошему настроению, а почему бы и нет. Мне хочется поговорить о песне... Вот на стихи Александра Пушкина.
1: Да.
0: Это что за стихотворение нашего всего?
1: Ладно, раскрою. Уже примера не так далека. Да.
0: Ну, просто мы же тебя не просим спеть.
1: Да. На стихи «Я вас любил».
0: То есть это роман, что ли, будет? Или... Я вас любила.
1: Там начнется, знаешь, я вас любил.
0: А я у подъезда стояла.
1: По-цыгански будет чуть-чуть. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
0: Обалдеть. Вот это неожиданно. Это прямо будет все 45, сколько нас там, миллионов-то ждать наше все. Так, ну и вот тут трек с Дробышем еще. Вот мне интересно. Это я тоже вдруг сказал. Это он тоже поет?
1: Кто? Или... Нет.
0: А что такое?
1: Это продюсерская работа будет его, он продюсирует это.
0: Понятно, я удивилась, потому что так написано.
1: Да, он продюсирует этот трек.
0: А я думаю, уже да, что запел, уже Васю.
1: Ну, а почему бы и да?
0: То есть какой-то эксперимент, по всей видимости.
1: Нет, не эксперимент, но песня хорошая, просто здесь... уже, знаете, попытка номер два, я считаю, что в меня поверил Виктор Яковлевич. И
0: Виктор
1: думает...
0: Яковлевич всегда верит уже в раскрученного артиста. Он не очень верит в начинающего, а когда уже собрал, уже когда 98 сольников прошло, Виктор Яковлевич говорит, знаешь, я в тебя верю, давай попробуем. Я знаю Виктор Яковлевич, он на меня не обидится. Это такой Виктор Яковлевич, кому надо Виктор Яковлевич.
1: Ну, он мне так не говорил, что в меня поверил, но я так считаю. Я артист скромный.
0: Да, гитара пой, следующая песня.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шикарная песня. Сколько раз я ее слышу, моя она меня завораживает. И я до сих пор не понимаю, как ты ее, как ты ее исполняешь, потому что это... Уж я там знаю и технику речи там, и все как-то, в общем, проходили. Но это просто невозможно качать. Правда, качает, Рита? Рита, а я на тебя...
1: Качает.
0: А ты так как-то качалась, ты знаешь, и я вдруг увидела, и я увидела такое сходство с Сашей Захаровой. Из фильма «Криминальный талант». Так чем-то неуловимым на нее похоже. Кому интересно, вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Но просто Рита сегодня первый раз, может, кто-то скажет, а что это у нас за новенькая? Ну-ка, покажите ее, пожалуйста.
1: Это я.
0: А если вдруг нет возможности, вспомните Сашу Захарову в фильме «Криминальный талант». А вот вам и ритм иногда. Смотрите, как много уже, вот вроде недавно, да, Султан? Ну, а сколько уже всего вот связано? И... За песню, которая уже сегодня звучала и играет в линейном эфире, «Подмосковная рыжая львица», вот последний раз получил премию.
2: Да, «Шансон года».
0: «Шансон года». Кстати, а тебе что больше всего запомнилось на премии?
2: Из песен?
0: Ну, вообще.
2: Ну,
0: мне выступление Шафутинского, а тебе?
2: Мне тоже.
0: Он, как всегда, он король, конечно,
2: да,
0: правда?
2: Он
0: король. Вот он вышел, и все сразу понятно.
2: Да.
0: Вот. Потом у меня появилась любимая песня. Это «Грустными нотами». И следующая песня, на премьере которой я участвовала, потому что она состоялась, по-моему, не только здесь, но и на твоем дне рождения, где я тоже присутствовал. Представляешь, у меня уже так, мы родственники.
2: Родственники,
0: конечно. Мы родственники. Поехали. «Король лезгинки».

0: а кто оторвется, так это те, кто поет, несмотря на то, что еще лето, в общем-то, календарно не началось, но мы уже смотрим в бархатный сезон, в бархатный шансон, куда-то тоже, не тоже, а в том числе и вообще, по-моему, номер один отправляешься, потому что я вижу, как покачивается этот лайнер на выступлении Султана Лагучева. Я завидую тем, кто туда отправится, бархатный шансон. Если у тебя есть желание, Рита, ты привыкай. Рита, пригласить на бархатный шансон, сказать все явки, телефоны.
1: Да, я сама готова уже быть на бархатном шансоне.
0: Конечно.
1: И приглашаю всех.
0: Ты веди себя хорошо, может быть, себя возьмут.
1: Я очень стараюсь.
0: Это как-нибудь, да. Вот. Поэтому осенью все на этом прекрасном лайнере отправимся и на турецкой стороне будем.
2: А там подсказывают, что не на лайнере, в отеле мы будем.
0: Нет, ну туда-то вы на чем?
2: А, туда поедем, да.
0: Нет, а на
2: самолете, да.
0: Да что вы говорите? Ёлки-палки.
2: Так что мы будем впервые.
0: Ну, самолет, значит, это.
1: Мы не поплывем, да, получается?
0: Нет, мы полетим. Мы просто все время-то ходили по морю.
1: Ну, чтобы не укачивал.
0: Плывет-то по Москва-реке другое что-нибудь. Вот, а лайнер ходит, да по морю. Вот. А тут на самолете и на большой земле это... Ну, может быть, даже оно и лучше, когда не замкнутое пространство, когда можно там где-то днем погулять, а вечером уже, так сказать, и потанцевать, и попить. И...
2: Да, а то на лайнере будет слишком весело, мне кажется.
0: Да, лайнер. Укачается. Укачается. Ну что, попутчица. Так называется следующая песня. Шикарная песня для тех, кто полетит на бархатный шансон.
2: Для наших попутчиков.
0: Попутчики, да.

Султан Лагучев сегодня в живой стране. Если вы только что к нам присоединились. Веселый эфир у нас пятничный, да. Если вы только что присоединились, добро пожаловать в дом.

0: поразил тем, что танцует так же, как и я, ча-ча-ча. Редко кого можно сейчас встретить, кто умеет танцевать ча-ча-ча. Все обычно так что-то. А я смотрю как раз под эту... Под король лезгинки, да, или под что-то там.
1: Да,
0: а,
1: да,
0: не,
1: да.
0: Не, под король лезгинки, это там у нас было в рекламной паузе. Музычка такая, и я смотрела, ча-ча-ча танцует, и я немножко тоже подтанцевала, и мы уже, и мы тоже родственники просто. Не, ну серьезно, очень.
1: Да, да, это хореограф профессиональный, вы мало о нем знаете, но я вам о нем расскажу.
0: Да, когда он появится здесь, когда придет время. Так, вернемся к тому, с чего начали. Гастроли расписаны до 27-го года. Как это звучит? До 27-го года осталось полгода.
1: Да, всего лишь.
0: До 27-го года расписано. Вот это востребованность.
1: Мы еще в 25-м мысленно, по-моему, чуть-чуть.
0: Ну, не, ну просто действительно 26-м. Нет, потом очень быстро летит время. Это действительно так. Я к вопросу о том, что неважно, там полгода, не полгода, все-таки ты человек семейный. Вот когда расписано, это... Жена, вот я, например, 3 дня мужчину не вижу, черты стираются. Она не забыла, как ты выйдешь, не забывает, как ты выйдешь.
1: Там не забудет, потому что дочка моя копия, поэтому всегда я рядом. Всегда
0: напоминание.
1: Да.
0: Не, но правда ведь, наверное, очень редко бывает дома.
1: Ну, знаете, определенный есть у нас график, плавно он уже выстроился, и как бы моя семья к этому уже привыкла, и они изначально знала, на что она идет, какая жизнь семейная. Поэтому, и знаете, это для нашего брака еще покрепче. Наш брак крепчает, когда я иногда уеду на гастроли, приеду, соскучусь, и они по мне соскучатся, понимаете?
0: Ну, то есть, когда будет, например, там серебряная свадьба, 25 лет вместе, говорят, ну, если вот так день ко дню, исключая гастроли, то, в общем, 10.
1: Ну, поболее. Раньше же вообще, помните,
0: почему помните?
1: В средневековье мужчины месяцами уезжали.
0: Я помню! Султан, будешь смеяться, я помню, у меня латы дома стоят. И конь. Не железный, а настоящий. Очень ругаются из ЖЭКа. Гадят у подъезда.
1: У нас юмористическая программа сегодня получилась классная.
0: Как без этого? Естественно, пятница, вечер. Если мы улыбнем хоть одного из наших слушателей, это уже не зря прожит день, понимаете это. Так, ну что, горький вкус?
1: Поехали.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Супер, неожиданно, Султан Лагучев, и мы приглашаем, представь.
1: Приглашаем моего коллегу, товарища. Проходи. Ахшар Баликоев из гордой Осетии, живет в Москве. Педагог, преподаватель по кавказским танцам и не только.
0: И вот, вот с ним мы через стекло танцевали ча-ча-ча.
1: Хотим этот прекрасный пятничный вечер музыкальный завершить сегодня в студии инструментально, красиво, чтобы выходные прошли мощно.
0: Да, но не надо торопиться. Не надо торопиться. У нас есть о чем поговорить. Во-первых, это неожиданно. Во-первых, неожиданно «Цок-цок», вот это сейчас была песня. Но это такой разогрев перед следующей. Я представляю, что станет с людьми сейчас, когда они это услышат. Значит так, это что за барабан? Это национальный барабан, да?
1: Это, да, барабан называется «Доул». «Доул», да.
0: Так.
1: Гармошка кавказская.
0: Вот, я думала, баян, баянист, султан, или аккордеонист, а тут и не то, ни другое.
1: Гармошка.
0: Гармошка, именно гармошка. А какие-то разновидности есть ведь гармошки?
1: Гармошки есть, да, разные кавказские, то есть есть...
0: Я все время думала, что вот
1: да,
0: гармошка...
1: есть осетинская гармошка, есть грузинская гармошка.
0: И все, русской нету.
1: У нас на Кавказе имеется в виду русская, конечно, она есть, тульская, рязанская, разная она бывает. А у нас вот две разновидности.
0: А чем они отличаются?
1: Ну, тимбрально. Тимбрально.
0: Вводную.
1: Строй у них аккордеон, размеры клавиш и тембр различаются.
0: Клавиши такие впервые вижу, друзья, если у вас есть возможность, так сказать, рассмотреть, а у видеоинженера показать покрупнее, потому что это интересно. Интересно и то, что я играю на гармошке. Гена.
1: Да.
0: Учился в школе или самоучка, или как?
1: Я не учился в вузах нигде. Я начинал сам, потом я пришел в ансамбль государственный, театр танца Карачаево-Черкесии, и там меня поднатаскал мой учитель. Его звали Валерий Аджубеков, он мой наставник по жизни был, да, и вот он научил меня музыке и научил меня музыкальной дисциплине, так скажем.
0: То есть ты ноты знаешь или нет?
1: Знаю, но не читаю, как бы я для себя как бы знаю теорию.
0: А здесь две на черненькую, тут две беленьких, потом черненькая.
1: Но играю абсолютно на слух.
0: Вот я и говорю, это же нужно, значит, если не знаешь нотной грамоты, значит, нужно иметь абсолютный слух. Это супер. Как часто ты берешь гармошку? Вот ты впервые, друзья мои, на живой струне султан пришел с гармошкой. Ну, с товарищем понятно, но с гармошкой, потому что это...
1: Последнее время...
0: На концертах ты...
1: Да, не брал никогда. Когда нахожусь дома, имею свободное время, я никогда не не упускаю возможности сыграть на своем любимом инструменте. Я всегда вот... Если у меня свободное время, я сажусь за него и играю.
0: То есть это тот случай, что вот сейчас написали там песню в студии, все там под минус, там, я не знаю, или там с музыкантами, все. И гармошка где-то вот осталась, где-то в детстве там.
1: Нет, она всегда со мной. Гармошка — это моя музыкальная душа, можно сказать. Угу. Это тот инструмент, который мне дает вдохновение и с которым я вспоминаю вообще всю ширину, глубину музыки.
0: На этой ноте я прощаюсь с вами, друзья, до следующей пятницы. Желаю вам хороших выходных, всего самого замечательного. А вас оставляю, друзья. Я даже не буду называть эту песню, вы все ее знаете, но как она будет сейчас исполнена, это вообще. Спасибо за концерт.
1: Спасибо вам, поехали. Слушай, Калина Красная.

0: Музыки много, шансон один. Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

А в эфире час только для вас. Время, когда можно сказать самые важные слова, передать привет, поздравить близкого человека, напомнить о себе тем, кто сейчас близко или рядом, или далеко. Сегодня особенно хочется говорить о семье, ведь 15 мая отмечается Международный день семей. Праздник тепла, заботы самых родных людей, поэтому пишите свои сообщения. Плюс 7 909 955 103 и 0. Уже прилетели письма. Привет моей маме Галине Павловне, а дочери Оле, зятя Алексея из деревни Солодовка. Желаем здоровья, бодрости, духа, спортивных достижений. Маме 86 лет, она каждый день ходит по 3 километра. Это, конечно, очень вдохновляет и восхищает. Берем пример. Сегодня у моей любимой сестренки Дмитриевой Надежды из села Преградное Ставропольского края день рождения. Просим передать наше поздравление семья Лазаревых.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пусть этот вечер станет чуточку светлее вместе с радио «Шансон» для вас и для тех, кого вы любите. Прямо сейчас передаем привет и поздравления. Если есть человек, которому давно хотелось сказать вот эти самые теплые слова, сделайте это сегодня, в эту пятницу. Номер плюс 7-909-955-103-0. Переходим к сообщениям. Мы с Волгограда. Передаю привет всем своим настоящим друзьям. Насте, Саше, Хорохоркину, Наталье. С уважением написала нам Юлия Федорова. Хочу передать привет моему папе Александру. Сейчас едем на дачу, а также передаю привет нашим попутчикам. Иван Александрович. И вам тоже большой привет, хорошей дороги. Поздравьте, пожалуйста, моих соседей из деревни Нижние Присады. Галину и Юрия. У них сегодня юбилей совместной жизни. Счастья и здоровья. С уважением, Михаил. И мы, конечно же, присоединяемся и желаем очень много любви.

можете себе представить, что порой одного сообщения достаточно, чтобы у человека появилась улыбка, настроение и вдохновение. Одного привета, чтобы стало теплее на душе. В эфире час только для вас. Сейчас именно то время, когда можно подарить настроение, внимание, плюс 7-909-955-103-0. Переходим к вашим сообщениям. Хочу передать привет моим друзьям, а именно Михаилу Лебедеву. Он сейчас собирает чемодан на далекий север, Ямбург. Работает ведущим геологом. Хочу ему пожелать здоровья, хорошей работы. Пусть радует любовь близких. С уважением, Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Начинается дачный сезон. Прошу вас передать привет всем садоводам СНТ-любителям, особенно Бахваловым Зинаиде Сергею, а также моему любимому Алексею. Это пишет нам Светлана из Электростали. Да, в садоводстве главное – это взаимная поддержка.

Я предлагаю сразу перейти к вашим приветам и сообщениям. Передаю привет любимой Яночке. Желаю благополучных выходных. Целую от Николая. От Веры сообщение. Привет моему любимому мужу Николаю. Сердечно поздравляю нашего соседа из города Зоринска, ВЛНР, Коробко Андрей Иванович. С днем рождения. Желаем успешной рабочей карьеры, хорошего настроения, долголетия, крепкого здоровья, процветания во всех начинаниях. От Никиты из города Зоринск. Привет и признание в любви любимому мужу Лаврухину Андрею. Любимый, я люблю тебя очень, твоя жена Леночка. Сегодня день рождения московского метрополитена. Поздравляю всех работников метро с праздником. Желаю счастья, любви и процветания от Виктории. Привет жене Ирине, сыновьям Ярославу и Марку в город Новочеркасск от мужа и папы Дениса. Пламенный привет моей любимой Саше из поселка Кромы от Сергея. И передаю привет сердцу, которое люблю, Быкасова Екатерина Юрьевна от Сергея.

А я с любовью и радостью спешу зачитать все, что прилетело на наш портал. Номер +7 909 955 103.0. Времени осталось очень мало, поэтому успевайте. От Татьяны я хочу сказать огромное спасибо большое папе Андрею, что он был со мной рядом в трудную минуту. Хочу поздравить с днем рождения любимую сестренку Танечку. Желаю ей здоровья, любви и всего самого хорошего от сестры Лены. Добрый вечер, радио Шансон. Сижу с женой у костра. Хочу сказать, Тонечка, я тебя люблю, муж Андрей. Вам прекрасного вечера. Передаю привет своей Марине от Алёши из «Металлиста». Передаю привет городу Новотроицку, особенно своей любимой жене Алёночке, доченьке Ксюше и сыну Вовке. Также своим соседям Тонких Илье и Оксане. Мы на даче и, как всегда, слушаем любимое радио «Ваш Юрец». Спасибо вам огромное. Хочу поздравить мою семью Беловых с Днем Семьи. Я очень люблю своих мужа и трех сыновей. Ваш постоянный слушатель, у меня сегодня день рождения. Поставьте мне хорошую песню, пишет Татьяна Житкова. Татьяна, мы вас поздравляем. И для всех слушателей радио Шансон следующая песня –

Отличный вечер пятницы. Продолжаем. Я вам читаю ваши приветы. Хочу поздравить мою семью Беловых с Днем Семьи. Я очень люблю своего мужа и трех сыновей от Ирины Беловой. Поздравьте, пожалуйста, крестницу Алтынникову Светлану Алексеевну с днем рождения, с 17-летием. Желаем здоровья, крепкого счастья, любви, удачи от Алтынниковых Спикиных из города Волгоград. Милый шансон, спасибо за душевность. У меня день рождения. Желаю всем любви и мира. Кутрев Александр. Александр, поздравляем с вашим днем. Будьте счастливы. Сегодня в Геленджике собрались друзья у Сергея Валерьевича. Поздравить друга Алексея с юбилеем. 50 лет. От всех друзей Алексея Чистякова поздравляем тебя. Крепкого здоровья, успехов в делах и просто будь счастлив. А мы присоединяемся к поздравлениям. Привет из Твери особенно любимому мужу Дмитрию от Маришки. Друзья, в следующем часе на радио «Шансон» самая динамичная, веселая программа в нашем радиоэфире. Эх, разгуляй. С вами была Рита Виноградова. Желаю вам отличного вечера и хорошего настроения.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: на радио «Шансон».
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

твоем взгляду. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все.

хотя теплоты глаз. Мы в любовь, как в игру,

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Солнце передом, хребатом задом.
1: Эх, разгуляй на радио «Шансон».
2: Кому дрова? Берите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
5: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хаус у вас строит, строит районы смело.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: протекает между нами река.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Без перспективы, без добра, я в тире вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

Ему припомню все сполна. Еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил охоту.

0: Рок-н-ролл шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.